всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Раз, два, выключаем огни. Двери запираем до завтра. Руки под мурашками касаются звезд.
0: СВХ Плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.

Adamek. СВХ+.

Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Как все тоже непросто.
2: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Море, море, гудбай.
2: СВХ плюс.

0: Weekend Labs. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Удивительная жизнь моя.
0: СВХ плюс.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Делай все, что хочешь, делай все. Только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне.
2: СВХ плюс.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечная погода. Лишь во второй половине дня возможны дожди в некоторых районах Видземе. Ветер слабый, температура воздуха от 22 до 27 градусов. В Лепе и Венспилсе 22-23, в Даугавпилсе и Резекне до 26, в Риге без осадков и до плюс 26 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Салику с папира вису, ко es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: Очередная воздушная тревога была объявлена утром в Алуксне. Премьер поручил министру иностранных дел обеспечить разрыв торговых связей с Россией. Сегодня в Риге защитник прав Тибета Ричард Гир. В Риге 7 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня утром в Алукснинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников, но примерно полчаса назад она была отменена. О риске возможной угрозы в воздушном пространстве сообщалось на сайте 112 ЛВ. После объявления тревоги в небо были подняты истребители миссии НАТО. При этом дополнительных действий со стороны местных жителей не потребовалось. Вооруженные силы Эстонии также сегодня утром разослали предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников в нескольких регионах этой страны. Жителям там рекомендовали укрыться в случае обнаружения беспилотника. Новое правительство Андриса Кулбергса получило в наследство внушительный список незавершенных дел. Чтобы справиться с ними и продвигать новые инициативы, премьер намерен перевести кабинет министров на новый режим работы. Заседания будут проходить 3 раза в неделю. Кроме того, Кулбергс из-за нехватки времени и возможных лишних расходов призвал министров избегать необязательных командировок. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с России. Однако в отдельных отраслях для этого могут быть исключения, заявил Кулбергс. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, сказал премьер. В то же время он признал, что, например, на ситуацию фармацевтической отрасли нельзя смотреть однозначно. Предприятия этой сферы не могут так быстро перестроиться. Я знаю, что у них есть план, объемы торговли снижаются, но это невозможно прекратить в один день, пояснил Кулбергс. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс направил письмо министру культуры Наурису Пунтулысу с призывом поручить Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова обеспечить замену существующей афиши на русском языке на фасаде здания в соответствии с законом о государственном языке. Статья 21 закона о государственном языке гласит, что информация на вывесках, афишах, плакатах в общественных местах должна быть на государственном языке, указывает Ратникс в письме своему товарищу по партии в Министерстве культуры. Пунтулис обещал разобраться и принять юридически корректное решение. Литва примет решение о выдаче бывшего совладельца литовского банка Снёрос и Латвия Скрайбанка Владимира Антонова Латвии только после того, как в Литве завершатся все судебные процессы в отношении этого экс-банкира, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене. Как уже сообщалось, власти Франции, где Антонов длительное время скрывался под чужим именем, экстрадировали его в Литву. Публично считалось, что экс-банкир пропал без вести, а родственники утверждали, что его уже нет в живых. В кинотеатре Splendid Palace в Риге сегодня состоится единственный показ нового документального фильма о духовном лидере тибетского буддизма Далай-ламе. Перед сеансом состоится встреча с одним из авторов фильма, всемирно известным актером Ричардом Гиром, который на протяжении многих лет выступает в защиту интересов Тибета. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Саса! Бодренькое утречко, товарищи. Здравствуйте, Александр.
3: Бонжорно.
2: Значит, у нас сегодня среда. Хорошо. Ура. Экватор рабочей недели. Пупок. Пуп.
3: 3 июня.
2: Пуп рабочей недели. Значит, если сейчас кто-нибудь из Германии, да, у них Митвох начинается.
3: Вот, да.
2: Ой, привет, ребятушки. Бодренькое утречко. Мы уже во всеоружии. Нам хорошо. С утра у нас солнце. Я не знаю, как у вас там складывается, да?
3: И это радует.
2: Значит, в принципе, такая же погода у нас преимущественно во второй половине дня. У нас возможны дожди в некоторых районах, видимо. Вот. Ну а так вообще, в принципе, солнечная погода. Без осадков в столице сегодня будет прогреваться до 26 градусов. Что говорить, уже третий день подряд. Прям, ну, Назя, божья благодать.
3: Да.
2: Божья благодать.
3: Лето.
2: Вчера, значит, отшкандыбали. Значит, сначала приехал, значит, с эфира. Думаю, пора на тренинг идти. Пошел, значит, немножечко пофитнесил, прихожу домой, надо поесть. Поел и такой, типа, может вздремнуть, знаешь, вот это вот вздремнуть. И тут я такой думаю, надо жене позвонить. Она говорит, а я домой. Я говорю, может быть, на велике прокачивать? Она говорит, давай. Только выехали на велике, едем, проехали там, ну, полчаса, прокатились. Звонит дружбан. Че по прогулке? Ну, он, нет, да из Марупы приезжает ко мне.
3: Какой у тебя насыщенный день.
2: Короче, я говорю, а давай, вот. Ну, и мы, значит, уже через 30 минут, вернулись, значит, и пошли. Короче, ходили. Там еще зашли, значит, после там 10 километров прохода, решили зайти. О, давайте, может быть, вот это... Шашлычка?
3: А,

0: наверное, 8 жене и другу такой: стоп, остановились. Смотрите, как хорошо. Лето, лето. Причем уже сейчас. Прямо вот, вот прямо вот сейчас, лето.
1: Прямо в начале июня.
0: Класс вообще.
1: В общем, Володя не выспался, походу.
0: Ты знаешь, нет, выспался. Да, в голове очень много прожектов, кстати. Ну, и это иногда вот, если я вот, ну, как бы, ну, я не знаю. Ну, у вас же наверняка то же самое. Если башка чем-то забита, на чем-то думаешь, сон тревожный, ты просыпаешься гораздо раньше, чем надо. Вот,
1: бывает.
0: У тебя в голове там, надо, короче, проворачиваешь это... Методом надо отдать должное. Все-таки Сальвадор Дали был прав. Вот как он делал? Он засыпал какой-то с ложечкой в руке.
1: Да.
0: Под ложечку, под руку он ставил таз.
1: И, значит,
0: металлический, да. Mm-hmm. Чтобы когда засыпаешь, автоматически рука отпускала ложечку, ложечка била по тазу.
1: И весь дом просыпался.
0: Он вскакивал, и вот в этот момент он начинал типа писать. Ну, по крайней мере, такая, ну, никто не проверял, но вот он байку такую он травил. Вот, и говорит, вот это полусне, вот полудреме, полубодрствование, вот у него приходило все. Вот это.
1: Mm-hmm. И получали шедевры.
0: Ну, получались, да. Кто-то говорит, вот такой я и сам могу. Да. Гнутые часы, пожалуйста.
1: Вот мой
0: времени.
1: Шедевр.
0: Ну, в общем, короче, и надо отдать должное. Вот в этот момент очень быстро мозг раскидывает по полочкам все, что надо. У меня довольно структурно получилось план того, что я должен был, ну, над чем я должен был поработать. В голове уже все сложилось.
1: В голове ты уже поработал.
0: Я вот сейчас думаю, а я точно, ну как бы, знаешь, есть же такое, что ты все придумал во сне, короче, а потом с утра посыпаешься такой, думаешь, что за чушь? Что за бред-то такой? В общем, короче, ладно, ну, вроде пока все складывается, ребятки. Все за нас. Маринка, привет, бодрята! Привет, привет тебе. Значит, отличного дня. Я, как всегда, в выходной встаю по будильнику.
2: Без будильника.
0: Как вот с этим бороться? У нее сегодня выходной, а она, значит, проснулась. Вот, кстати, гроза-то уже была, купаться можно? Кое-где была. Причем не один раз.
1: И кое-где можно.
0: И кое-где можно, конечно. А там вообще, в принципе, чем это самое? Как нужно делать? Подходишь, лапку в воду, шик. И бежишь, быстренько там купальничек пялишь и нырк. Вот. А Елена, нет, холодная. Нет. Ну, короче, тут такая тема. Гроза, не гроза. Доброе утро, бодрята. Значит, ты что принимаешь? Только энергии. Мариночка, котенька, ну ты же не хотел, чтобы Володенька, допустим, приходил сюда и...
3: Мы начинаем.
2: Короче, Марина, я за бабки.
1: Это все одна капучинка.
0: Короче, я с удовольствием. Да не, на самом деле, как там было? Ладно, нет, так нельзя, в эфир нельзя рассказать эту шутку, которую Саша Рева когда-то меня спросили. Как вы такой бодрый? И он ответил: йога и препарат.
1: Все понятно.
0: Йога и препарат. Так, дорогие друзья, тут Володя, Иван. Добро пожаловать, бодрое утро. Классного настроя, уютной среды. Мадрид, приятно. Всех велосипедистов с днем рождения парашюта. Сегодня два праздника. Иван, обратите внимание, он сразу смотрит, календарь у него отрывной. Он смотрит, какой сегодня праздник, и пытается вот это вот все...
1: связать.
0: Очень, да. Конечно, получается кринж. Вот. Но, тем не менее, узнает, что с утра уже международный день велосипедиста как бы настал. Да, вот. Вернее, не то, что не велосипедиста, а велосипеды. Но велосипед и велосипедист, они...
1: Это одно целое.
0: Одно другое тебя тащит, потому что одно без другого, ну, никак не может. Вот, посмотри на велосипедиста, у которого угнали велосипед. А ты привязывай хорошенечко. Бабулька, привет, дорогой! Купила два велосипеда. Один парадный, выходной. Другой для серых мрачных будней. А первый, видимо, продам. А вот так вот. Шалом, православные, со Всемирным днем велосипеда. Вот, всем привет. Спасибо большое. Так, Сережка Ришкин, доброе утро. Привет и тебе. Так, Алисонька, здравствуйте. Выдвигаюсь на маршрут. Добро пожаловать в эту среду. Спасибо большое. Мы рады. Потихоньку будем начинать. Значит, повсеместно, фамилия Ричарда Гира сегодня фигурирует.
1: Везде звучит.
0: Везде звучит Ричард Гир. Значит, сегодня Ричард Гир будет бороться за права Тимбета. Если он будет показывать, в Splendid Palace будет показывать фильм, который он снял. Вот, соответственно, обещал сюда заехать, между прочим.
1: Посмотрим, мы очень ждем.
0: Посмотрим, очень ждем. Прям очень ждем. Ричард Гир. Вот, и я, ну, как бы, это самое. Я хочу одеться красоткой.
1: Это твое право.
0: I'm not gay. Ну, просто, ну, фотку сделать.
1: Ну, да, ладно.
0: А как еще фотку сделать с Ричардом Гиром?
1: А никак больше.
0: Ну, не можешь это там, допустим, как сосиску взять, на нитку привязать и открыть дверь вот так вот в коридоре. Ричард, Ричард, ну, не пойдет же. Я проверял.
1: Либо красотка, либо пёсель.
0: Пёсель. Да не работает это, блин.
1: Ну,
0: да пёсель, в том-то и дело, что не работает. Пёсель не работает. Так, друзья.
1: А ты работаешь.
0: А ты да, обязательно. Пёсель не работает. Провожающая делегация.
4: Люди бодрые на СВК плюс.
0: Слушайте, задают вопрос, слушайте, а что играло до начала часа? Там была спокойная ночь от группы Кино. Ну, во-первых, так, это проект Mood Juice, очень, ну, как бы, в узких кругах очень знаменитая группа. Во-вторых, ну, как бы, спокойная ночь, кавер сделали.

0: потом, конечно, я помню это шоколадное в большой, в огромнейший горох платье. Прям такое. Ну, когда они уже... Когда они уже поехали на чемпионат по полу. Помните, там еще нужно было эти собачьи... Не собачьи, извините, у меня собака просто. Там лошадин. Лошадиные яблоки надо было в перерыве. И она там надела...
1: На СВХ плюс.
0: Коричневое. Ну ладно, ну-ка, не коричневое. Давайте, шоколадное платье в огромный горох. Вот такой вот. Горох, это больше похож на апельсины. Вот такой вот. Ну вот, чтобы заманить Ричарда Гира на фотографию, есть предложение устроить флешмоб. Собрать всех, кто хочет сфотографироваться, но одно условие – дресс-код обязательный. Мы все должны быть в этом шоколадном платье в крупный белый горох и в шляпе. И встать, вот как он пойдет по коридору. И вот то там, то там, вот как бы все красотки справа и слева по стеночкам стоят. Ну, хотите, здесь, в принципе, до ипподрома недалеко, мы можем еще, я могу еще и яблок принести, разбросать по коридору, ребята. Welcome, Ричард Гир. Мы тебя очень жгли.
2: Владимир Вэлл
0: жгли.
2: И его друзья.
1: На СВХ плюс.
3: Реклама для предпринимателей. Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
7: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
11: Yeah, baby! Владимир Вэлл и его друзья!
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Ну что, пока не началось, ребятушки, давайте еще, помимо того, что сегодня Всемирный день велосипеда, о котором мы будем рассказывать в ближайшее время, конечно же, сегодня Всемирный день.

0: парашюта. Месье Бланшар когда-то, значит, с воздушного шара сиганул. Вот. И как оказалось, короче, при проверке, оказалось, ну, то есть парашют — это его изобретение. Вот, и, ну, как обычно, знаешь, как бывает, сиганул проверить свое изобретение. Что ж там два? Выжил, все нормально. Но окей. Только единственное, что он не по своей воле сиганул. Вот это. Ну, то есть, ну, вынуждены обстоятельства.
1: Пришлось,
0: на самом деле. Ну, хорошо, что изобрел, понимаешь, иначе не попить тебе. Сегодня международный день сидра, друзья.
1: Сидра?
0: Поздравляю. Я не знаю, но вы являетесь адептами, не являетесь? Ну, вряд ли, конечно. Адепты, но тем не менее. Как бы, у нас, как бы, тоже, как бы, есть, нет-нет, да и всячески, вот, огрушевый какой-то. Время. Значит, ну, помните, что мы сейчас говорим, конечно же, о безалкогольных продуктах.
1: Конечно.
0: Все есть алкоголь, но это не про нас. А мы без алкоголя. Значит, смотрите, оказывается, что вот вы думаете, хихоньки-хахоньки, да, вот люди у нас говорят, мы делаем сидр. Да, говорит, а ты попробуй приготовить настоящий сидр из обычных магазинных яблок.
1: Не получится.
0: Вот тебе. Значит, слишком сладкие и безвкусные после брожения становятся все вот эти яблоки. Значит, для истинного сидра выращивают особые технические сорта. Значит, они сучковатые, мелкие, и часто настолько горькие и кислые на вкус, вот с дерева когда рвешь, что есть их сырыми просто невозможно. Сырые яблоки, понимаете? Их делят на 4 жесткие категории. Есть сладкие, горько-сладкие, кислые, горько-кислые. Вот. Ну и, соответственно, смешивание, вот это целое искусство. Сколько горького, сколько сладкого, а сколько горько-кислого, ты положишь. И вот здесь вот как раз-таки есть колдовство. Магия, конечно же. Представьте себе, Англия и Франция. 14 век, они там дерутся, мама не горюй. И это белая, это самая, ну, как леди, как же ее звали-то? Ну, Жанна Д'Арк, конечно. В общем, короче, в периоды сильной засухи, у них там были периоды сильной засухи.
1: Было такое?
0: Да, или эпидемия какая-нибудь у них. Нет-нет, да и хопа, и да, и эпидемия. Чистая вода на вес золота в этот момент. Ну, потому что все заражено к чертям собачьим.
1: Mm-hmm.
0: И тогда католическая церковь официально разрешила проводить обряд крещения младенцев в яблочном сидре.
1: О!
0: Но священники...
1: Зато вкусно.
0: Значит, как аргументировали, значит, перебродивший яблочный гораздо чище и безопаснее для здоровья детей, чем грязная вода из местных колодцев и рек. Все, и начали крестить. О, в яблочном сидре. Значит, колониальная Америка, 17-18 века. Сидр – главный национальный напиток. Питьевая вода часто заражена бактериями. Даже у них, даже в 17-м, даже в 18 веке. А завозить европейский ячмень для этого пенного было дорого. Зато дикие яблоньки повсеместно. Нет-нет, да инда. Сидр пили все. И мужчины, и женщины, и даже дети для них делали легкую разбавленную лайт-версию. Прикинь вообще. Ничего. С батей потом.
1: Нормально.
0: Ну и, конечно же, отцы-основатели, я проверил, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, владели огромными яблочными садами, лично прессовали сидр. Почему? Потому что бабки. Вот почему.
1: О, да.
0: Вот, пожалуйста.
1: Продать-то можно?
0: Все. Ну, конечно, конечно, конечно. И тогда можно еще баллотироваться на второй срок. Давайте, ну, сегодня бонус кнопки сыграем про сидр.
2: Расцвести бы. Глядеть тебя красивую. Плюс.

0: неистово, да, кричит прям. Ой, помогите!
1: Когда Сидор забрали.
0: Но он очень хочет, чтобы она пошла. Или его, или он хочет, вернее, чтобы он пошел, или чтобы она пошла.
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Надеемся, она пойдет. Друзья, сегодня 3 июньская. Значит, давайте поздравим Инеточку. 2911 Инет. Сегодня

0: Muchas. Так, сегодня всемирный праздник прогульщика.
1: Поздравляем.
0: Факультатив, да, чистый факультатив. Как вы сказали, день рождения парашюта, день воспоминания о снеге.
1: Не дай бог.
0: Не надо вообще. Давайте вычеркнем. Вычеркнем, нет такого праздника. Ничего веселого. Так, всемирный день косолапости.
1: Поздравляем вас.
0: Так, всемирный день сидра и день яйца в Соединенных Штатах Америки. Вы какое предпочитаете? Вот с утра. Итак, есть яйцо. Что из этого приготовите?
1: Омлет.
0: Омлект. Какого рода вы будете туда добавлять, допустим, молоко?
1: Нет.
0: Вы просто взобьете? Будете взбивать его?
1: Нет.
0: Так, вы просто...
1: Просто разобьем. Добавим колбаски.
0: Так.
1: И все.
0: Так это же получается яичница.
1: Да? Ну ладно.
0: Подожди, яичница или омлет?
1: Давай пусть будет яичница.
0: Так, ты не знаешь разницу?
1: Да вообще, я ж их не называю. Я ж не сажусь, когда завтракаю такой. Здравствуйте, яичница. Давайте вас попробуем.
0: А, вот такое ты любишь, вот, допустим, как мама делает, вот это такое вот и хорошо.
1: Да, я ж не спрашиваю, как это называется.
0: Слушай, ну когда-нибудь ты начнешь вообще, короче, путешествовать. И нет-нет, да и да, попадешь в отель, где стоит повар и говорит, вы хотите яйца? Да, я вам приготовлю. Что? Какое?
1: I want this.
0: Так у него, смотри, у него яйца прямо вот так вот в корзиночке стоят. Он готов тебе для тебя сделать вот яичницу. Есть скрамбл?
1: Мне то же самое, как у предыдущего человека.
0: Это да. И это, а есть у вас эта самая карточка этого магазина? Будьте добры, пожалуйста, мне тоже. Проведите. Да-да, это так тоже. Вот, больно выдумки хитра, друзья. Сегодня день рождения у Рафаэля Надаля, великого, величественнейшего теннисиста.
1: Мистер Теннис.
0: Месье, хотя он все-таки, ну, как бы испанец, поэтому он Дон. Дон Теннис.
1: Дон Теннис.
0: Многократнейший победитель турниров Большого Шлема, да, двукратный олимпийский чемпион. И, конечно, настоящая легенда корта. Вот, всех кортов. Чуть-чуть попозже про него прям вот хочется рассказать.
1: Ой, крутейший.
0: Много всего нашли про него. Вот, и поэтому, ну, сейчас давайте гороскоп дадим, да, а после чего уже все остальное.
2: СВХ плюс.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Отлично. Все, погнали, ребятушки. Сегодня на завтрак так у вас. Придется проявить сегодня терпимость. Лучше сделать это добровольно. Вот, желательно с песнями. Терпимость ко всему вокруг.
2: Телец. Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и т.д. и т.п., то не беспокойтесь, это скоро пройдет. Сегодня королевским тельцам грозит мания величия, но постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
1: Нормально, манечка, величенька.
3: А? Близнецы.
1: Всего, конечно, за деньги не купишь, дорогие близнецы, но многое можно. Сегодня можете позволить себе немножко пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться.
2: Рак. Сегодня у вас, раки, велика вас вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, ведь это всегда очень высоко ценится.
3: Лев.
1: У вас сегодня может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе, как белка на колесах. И так и есть. Вы тратите впустую, кстати, непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
4: А что изменится, если ты в колесе медленнее начнешь бежать?
3: Дева.
2: Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Девы, можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких. Сделают все как миленькие.
1: Как цуцики.
3: Весы.
1: Прежде чем вступать в беседку сегодня какой-нибудь с малознакомым человеком, постарайся немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений. Вполне себе, с кем имеете дело, просто сначала узнайте, прежде чем с ним толковать. На всякий случай, ребят.
3: Скорпион.
2: Сегодняшний день принесет настолько большое количество контактов, что скорпионы, вероятнее всего, сильно пожалеют, что вообще встали из постели. Давайте сегодня обратно в кроватку, скорпионы. Обратно.
1: Обратно в кроватку. Давайте.
3: Стрелец.
1: Стрелец, если есть возможность, возьмите сегодня какой-нибудь отгул, не знаю. Ну, короче, если возможность сочкануть, сочкуйте сегодня. Впереди же тяжелая работа ждет, кстати, между прочим, перед которой неплохо было бы отдохнуть немножко, подзарядиться, так сказать, энергией. Есть возможность сочкануть, стрелец, сочкуй.
3: Козерог.
2: Козероги, вам сегодня следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь сегодня закончить все, что только можно, и не оставляйте ничего на завтрашний день.
1: Чтобы вот финансы, подбейте.
3: Водолей.
1: Водолейцы, сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей, непростой. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны. Тут придется потерпеть, ребятушки.
3: Рыбы.
2: Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия, рыбы. Вам даже думать особенно не придется. Все получится само собой. Если, конечно, сопротивляться не будете.
1: Сопротивляться бесполезно.
3: Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополо Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополо Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Istalojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
8: Big Bank платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Так, ну что, каждый находит себя, естественно, Антоша тут отписался. Слушайте, сегодня такое совпадение. Значит, чисто мой день. Я, сегодня Международный день косолапых. Я косолап. Значит, прогульщика школы. Ну, сейчас сам Бог велел, конечно же. Прогуливал. День парашюта. Я прыгал с парашютом, конечно же. Ну, и что касается, как бы, велосипеда. Сегодня Международный день велосипеда. Я каждый день, ребята. Даже на работу езжу.
1: Понимаешь? Это твой день.
0: Это прям твой день, конечно, косолапый Антоша. Вот эти педали.
1: Так тебя и назовем.
0: Слушай, да, педали надо перестраивать. Ай, пожалуйста, дорогие друзья. Ну, тем не менее, значит, откуда ноги растут у Антоши, мы все прекрасно знаем. Об этом рассказывать не будем. Об этом можно посмотреть видео. Естественно, мы расскажем, откуда ноги растут у велосипеда. Хотя изначально, кстати, ноги для того, чтобы крутить педали, там вообще были не нужны.
1: Смотрите.
0: Значит, смотрите. Значит, во-первых, немец запатентовал первый велосипед, вот прообраз, вот такой похожий на наш, только без педалей было. Значит, барон Карл фон Дресс, тот, который потом придумал дрезину, помните?
1: Ага.
0: Дрезина. Карл фон Дресс, изобретатель. Значит, называлась она машина для бега. Деревянная рама была, была. Руль был, да. Два колеса, все два колеса, но не было педалей.
1: Это как в детстве, что ли?
0: Это чисто беговел, по большому счету. Знаешь, как назывался водитель?
1: Но.
0: Наездник. Наездник садился верхом и быстро перебирал ногами по земле. Значит, в прессе диковинку назвали Дэнди Хорс. Внимание, щегольская лошадка. Дэнди Хорс. Значит, педали, кстати, к переднему, кстати, потом. К лесу приделали французики. И то спустя 40 лет.
1: Додумались.
0: До этого. Значит, первые серийные металлические велосипеды с педалями, как раз таки, вот французские, имели, значит, деревянные или железные колеса. Представь себе. Ну, потому что, ну, как бы никакой тебе этот самый... Что там было? По-моему, Данлоп первые сделали резину. Каучук, кто знает. Ну, еще, короче, до каучуковых и резиновых, соответственно, покрышек и колес еще оставалось очень много времени. Так вот, первые колеса были железные или с жесткими коваными ободами. Представь себе.
1: Да, так, да.
0: Езда на таком аппарате по булыжным мостовым, которые как раз-таки, ну, до асфальта еще тоже мы не добрались. Да,
1: еще
0: в 19 веке. Как представляешь себе вообще на велосипеде по брусчатке? Сейчас даже едешь, и тебе не очень комфортно.
1: Тебе плохо.
0: А тогда называли это костотрясы. Вот эти вот. Ну, других-то дорог не было, понимаешь?
1: Не было.
0: Ну, не было. В 70-х 19-го столетия велосипеды с огромным передним и крошечным задним колесом. Помните?
1: Да. Значит, цирковые такие.
0: Ну, типа цирковые, но это было общее, ну, для всех. Называли, это англичане называли пенни-фартинг. Что такое? Ну, фартинг — это не от слова фарт.
1: No.
0: Короче, у них было пенни, это маленькая, ну, как бы, значит, вернее, пенни была большой монеткой.
1: И маленький фартинг.
0: А фартинг был маленькой монеткой, и вот они, пенни и фартинг. Uh-huh. Значит, колесо переднее было большое, на нем была педаль, и вот, чтобы на одном прокруте колеса можно было проехать дальше, колесо делали переднее гигантским вот таким вот.
1: Uh-huh.
0: Но это, конечно,
1: это небезопасно.
0: Смещало центр тяжести велосипедиста вперед, и при любом... Короче, он клевал носом при любом удобном случае. Вот, вернее, не либо. Помните, кто первым у нас полетели на аэростате? На самолете на своем. Братья правые, братья Райт. Помните?
1: Да.
0: Короче, они были изначально, у них была своя мастерская, и потом уже свое производство велосипедов. То есть чуваки из...
1: Начали с великов.
0: Из вело, да, из веломеханизмов. Все пошло, поехало. Значит, ну, собрали деньжат и начали, как бы, авиационные эксперименты свои.
1: И вот получилось.
0: А там все, естественно, а там, знаешь, как это вот, аэродинамика, цепной привод, да, вот изначально. Вот, их опыт в сборке велосипедов помог им двинуться дальше. Причем выше, я бы даже сказал. Не дальше, а выше. Значит, что касается велосипеда в целом, как механизм, как устройство. Mm-hmm. Ребятушки, велосипед — это абсолютный чемпион эффективности преобразования энергии среди всех живых существ, механизмов и так далее. Самый,
1: круть,
0: что ни на есть. Человек на велосипеде тратит в 3 раза меньше энергии, чем, например, при ходьбе на то же самое расстояние. Если пересчитать затраченные калории в условный бензин, велосипед способен проехать 1200 километров на 1 литре топлива.
1: Это выгодно сейчас.
0: Ну, то есть, если это пересчитывать, это же можно, ты же колораж, да, там, ну, энергозатраты. Ну, еще какой велосипед, потому что есть, которые...
1: О, да.
0: Но они дороже, гораздо дороже.
1: Сильно дороже.
0: Прям очень-очень дороже. И еще плюс покрытие, конечно, тоже очень решает. Поэтому это можно раздвигать до бесконечности. В общем, вы не найдете на земле ни одного животного или машины с таким высоким КПД. Мы поздравляем всех велосипедистов, конечно же,
1: с праздником.
0: С праздником их этого железного конява. А пока... Как там было? С детства, помнишь? Давай, крути педали, пока.
1: Пока. Пока-пока.

0: старинная песня. Да, ну как бы старинная.
1: Сильно старинная.
0: Не старинная. Ее, по-моему, пели поющие какие-то гитары раньше, да, там 60. А до этого...
1: 69-й год.
0: До Джо Дассен пел «Зай-зай-зай-зай». Это Джо Дассен. Изначально. Ну, то есть вот он как бы ворованная. Ну, хотя, как сейчас говорят, референс. Референс. Uh-huh. Взяли референс. Джо Дассена. Дай-дай-дай-дай. Дай-дай-дай-дай. Очень хорошо. Ах ты, рорист.

0: СВХ плюс.
1: Не представляю, какой будет сейчас хардкор просто.

0: от радости больше, чем с утра. Значит, совершенно инкогнито нацеловаться вдоволь, забрать какой-нибудь полезный подарок. Сегодня у нас, ну, как бы...
1: Нам нужен третий финалист.
0: Квота, финал мы сегодня разыгрываем. Вот квота в финал, где разыгрывается, в свою очередь, разыгрывается два пригласительных билета на концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумитроль».
1: «Мумитролька».
0: В августе, ребята. Ну что, собирайся, народ. Внимание, есть 5 минут свободного времени, 8 часов 10 минут, нацеловать себе Лагутеныча.

0: Ну, конечно.
1: Ну, приоритет у тех, кто, ну, так сказать, никогда еще не целовался. Ну, это
2: для дебютников.
1: Та самая возможность, ребятушки, попробовать свои поприща. Ну и все остальные тоже.
2: Конечно.

0: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. Во второй половине дня возможны дожди в некоторых районах Видземе. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 22 до 27. В Лепе и Венспилсе 22-23. В Даугавпилсе Резекне до 26. В Риге без осадков и до плюс 26 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Очередная воздушная тревога была объявлена и отменена в Аугсне. Премьер поручил министру иностранных дел обеспечить разрыв торговых связей с Россией. Вода в реках и озерах прогрелась до плюс 20 градусов. В Риге 8 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня утром в Аугстенском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников, но около половины седьмого утра она была отменена. О риске возможной угрозы в воздушном пространстве сообщалось на сайте 112 ЛВ. После объявления тревоги в небо были подняты истребители миссии НАТО, при этом дополнительных действий со стороны местных жителей не потребовалось. Вооруженные силы Эстонии также сегодня утром разослали предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников в нескольких регионах этой страны. Новое правительство Андриса Кулбергса получило в наследство внушительный список незавершенных дел. Чтобы справиться с ними и продвигать новые инициативы, премьер намерен перевести кабинет министров на новый режим работы. Заседания будут проходить 3 раза в неделю. Кроме того, Кулбергс из-за нехватки времени и возможных лишних расходов призвал министров избегать необязательных командировок. Новому правительству следует срочно принять решение о финансировании и сроках строительства железной дороги Rail Baltica, заявил председатель совета предприятия RB Rail Матис Пайгле. Эта компания предложила несколько вариантов финансирования, но прежде нужно решить вопрос о продлении сроков реализации проекта. Северное направление дороги, например, участок от Скулта до границы с Эстонией, можно построить за счет государственно-частного партнерства. Стоимость такого проекта 1 миллиард евро. Подготовка проекта требует около 3 лет, поэтому нужно продлевать сроки. 2030 год является нереальным сроком завершения стройки, подчеркнул Пайгле. Латвии также необходимо воспользоваться финансовым инструментом Европейского Союза, поскольку страна решила не использовать кредит в размере 2 миллиардов 200 миллионов евро, за счет которого можно было бы завершить строительство половины основной магистрали, рассказал Пайгле. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министру иностранных дел Байби Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с России. Однако в отдельных отраслях для этого могут быть исключения, заявил Кулбергс. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, сказал премьер. В то же время он признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть однозначно. Предприятия этой сферы не могут так быстро перестроиться. Я знаю, что у них есть план. Объемы торговли снижаются, но это невозможно прекратить в один день, пояснил премьер. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс направил письмо министру культуры Наурисе Пунтулесе с призывом поручить Рижскому русскому театру обеспечить замену существующей афиши на русском языке на фасаде здания в соответствии с законом о государственном языке. Статья 21 закона о государственном языке гласит, что информация на вывесках, афишах, плакатах в общественных местах должна быть на государственном языке, указывает Ратникс в письме своему товарищу по партии в Министерстве культуры. Пунтулес обещал разобраться и принять юридически корректное решение. В большинстве водоемов Латвии вода прогрелась до 15-20 градусов. В море вода холодная. Самая теплая вода вчера утром была в реке Лелупе у Стальдине, плюс 20 градусов. В Венте 18-19 градусов, в Даугаве 15-18 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды от 14 до 19 градусов, а в море только от плюс 10 до плюс 15 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: большому счету, сейчас должно сейчас, прямо сейчас запускать бодрого целоваку.
1: Нужно, нужно.
0: Сегодня я, ну, не, с целовакой вопрос решился моментально, как бы все подтвердилось сразу. Значит, недотрога, пишу одному. Говорю, давай, выбираю тебя недотрога, давай, пиши.
2: Вообще молчу.
0: Первый. Второму пишу. Пиши. Ты недотрога.
2: Тоже молчок, короче.
1: Игнорщики?
0: Нет, не игнорщики, просто, ну, есть такое, знаешь, какое-то... Кто бы сказал, я буду целоваться, давай, нет!
1: Я боюсь! Мне страшно!
0: Сейчас,

0: Эх, мальчики, мальчики. Дмитрия переименую в лже-Дмитрия. А тут еще кто-то, подожди, Егор в лже-Егора. У него еще этот король, этот самый, король Бубей на аватарке. Не знаю, какой-то король известный.
1: Тогда опасно его переименовывать.
0: Не-не-не, все, пролет.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
6: Ну, хулиганство чистой воды, конечно. Эфирное хулиганство, но, тем не менее, это...
7: Мы такое любим.
6: Это как раз таки и есть, а смысл? Серьезными можно быть где угодно, но с утра, пока есть возможность принадлежать самим себе, можно дурить как хочется. И это прекрасно.
7: И не за просто так.
6: Не за красивое спасибо. Конечно же, у нас разыгрывается 2 билета на летнее счастье.
7: Да, группа «Мимитроль» приезжает к нам 23 августа на Вандерсалу. Наши любимки Илья Лагутенко и группа «Мимитроль», наши морские романы. С единственным концертом в странах Балтии.
6: Единственный концерт. Билеты.
7: На FridayTicket.com.
6: Билеты.
7: На FridayTicket.com.
6: Билеты.
7: На FridayTicket.com.
6: А у нас в раздаче, ребята, в знатном целоваке.
8: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
9: Знатный целовак.
6: Это Александра... Александра сегодня у нас целовака, а вот знатная или незнатная покажет, в принципе, время. Почему? Потому что у нас здесь сегодня есть еще и недотрога. Мы с ней попозже познакомимся. Сначала, конечно, разрешите представить вам несравненную Александру. Александра, здравствуйте, бодрое утро.
10: Утро доброе.
6: Здравствуйте, вы с задержкой? Так, это сама отвечаете, да? Это немножко есть такое, провисалово немножко, да?
10: Не знаю, может быть, у меня линия эстонская.
6: Эстонская линия? Да, хотя, ну, как бы, ну, 371, так сказать. Код вроде, ну, может быть, переключились. Мы там соседи, рядышком. Ну что, как сегодняшняя уточка задалось-то с утра? Что делала?
10: Все прекрасно.
6: Что успела сделать что-нибудь? Успела или вот просто лежала и хорошо тебя?
10: Нет, наличие 3 собак не разрешает полежать.
6: Так. Ну-ка, давай, какие
7: поподробнее.
6: Там... Поподробнее. Давай, значит, во-первых, так, сразу... Давай сначала пару... Давай, что по породам? Давай.
10: У меня 2 порося и 1 лошадь.
6: Так.
10: Это 2 французских бульдога и 1 алабай.
6: Храпуны и 1 кто?
10: Алабай.
6: Слушай, а они все с тобой спят или алабая не пускают?
10: Да, конечно, кто ее не пустит?
6: Да серьезно? Ты хочешь сказать, что алабай залезает на кровать?
10: Когда я ухожу на работу, она залазит к мужу.
6: Слушай,
7: какая прелесть.
6: Так сказать, подогреватель.
7: О, да.
6: Слушай, ну это серьезно, конечно. И во сколько у тебя подъем, во сколько они начинают? Кто у тебя там больше всего тебя будет вообще? Или они все-таки... Или они ждут,
10: будет
6: пока ты
10: больше
6: там...
10: Больше всего, естественно, кот, потому что он вечно голоден.
7: Еще и кот.
6: Браво, слушай, ну, конечно, какой там выспаться, естественно. Ладно, так, значит, но это не меняет ничего. Александра, ты сегодня у нас целовака. Сейчас будем знакомиться с недотрогой.
9: Знатный целовака.
6: Но сегодня у нас 3 мальчика. 3 мальчикам я написал: быстро пиши защиту, там все вот это. 3 мальчика просто промуфлонили вообще.
7: Ай-яй-яй.
6: Потом уже кто-то там нелепо начал что-то писать, когда уже все, передоговорились уже все. Пролет.
7: А
6: сразу.
7: Уже поздно.
6: Конечно, поздно. Сегодня у нас, значит, недотрогой назначена девочка Йоланта. Йоланта, она же елка прекрасная. Значит, из того, что мы должны знать про елку. Значит, еще в 30 лет... Еще не умела плавать, понимаете? До 30 лет.
7: Ну и такое бывает.
6: А потом как? Научилась. И все, и теперь плывет.
7: А
6: не
7: тебе?
6: Не останавливается. Смотри, вообще православная. Но молитвы знает только на польском языке. Что-то мне подсказывает, что здесь бабушка где-то постаралась. Кто-то...
7: И слово бобр точно присутствует.
6: И бобр, да. Вот, ну, а также очень любит собачоночек, но у нее кот. Вот, ну,
7: вот.
6: Это антагонизм во всем. Мы желаем удачи. Только что Йоланта уже прислала свою защиту, которую надлежит Александре-то и переиграть. А мы посмотрим, как будет.
9: Знатный целоваться.
6: Целовака. Ну что, добро пожаловать, Сашенька. Пожалуйста, что будем сегодня первое процеловывать? Правую или левую? Давай.
10: Лево.
6: Давай, пробуем левую. Получилось. Bardzo, wszystko bardzo... А как хорошо было? Хорошечно. Александра, хорошо. Как по-польски хорошо? Хорошечно?
10: Или дюже.
6: Дюже. Хорошо, давай дальше. Куда дальше целуем?
10: Дальше, да. Ну, право.
6: Правую решила, точно? Давай, пробуем правую. Дюже.
7: 2-0.
6: Да, 2-0. Да, последний, значит, нужно 3 цмоки. У тебя пока 2 цмоки. Прошу,
10: ну,
6: пани...
10: право.
6: Прошу. Что право? Хочешь вправо бить?
10: Еще раз
6: вправо? И ты думаешь, она не поменяла?
10: Ну, что делать?
6: Ну, а может быть, ты хочешь поменять свою точку зрения, например?
10: Я вот сейчас думаю.
6: Ну, конечно. Ты думаешь? Ну, да. Но если ты слушаешь нас, ты же знаешь, что вообще слушать не надо, потому что обычно я за всех, поэтому я всех путаю. Всех всегда путаю.
10: Право.
6: Слушай, все, это твое заднее слово. Моя любимая фраза.
10: Оно.
6: Ладно, все, право принимается. Дюже!
7: Без шансов просто.
6: Ах, Савка, ну вот так вот взяла и расчехлила, нацеловала Йоланту. Вот со счетом 3-0. Взяла и вот так вот раскусила, разгадала. Хитрая женщина. А хотя, с другой стороны, тоже хитрая женщина.
7: Да.
6: Понимаешь? Вот. Ну и вот она-то знает. Вот как по-польски не...

0: конечно же, Добже. Добже. Добже я ж забыл. Как же мог забыть? Это же Добже.
1: Это же база.
0: Это не база, а Добже.
1: Да-да-да.
0: Конечно, Добже, Добже. Ребят, спасибо большое. Добже. Какое слово хорошее.
1: Да.
0: Добже.

0: Нюша, Нюша, Нюша, Нюша, вот эту хочу, вот эту.
1: Забирай меня в Карибу.
2: Возьми за стол.
0: Ну, лето у нас наступило, да, Нюша, чехарду, веселую чехарду нужно. Веселую генерить вокруг себя.

0: ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Hey, šeit Krisno. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Ой, наша недотрога Йоланта, сегодня ее нацеловали в одну калитку.
1: Да.
0: Вот, а говорит, я хочу елку вот с добрым утром, чтобы было. А говорит, надо кабинет открывать.
1: Надо.
0: Вот там, Надя, а там, наверное, девочки, записывайтесь на что-нибудь. Вот, кабинет, когда открывать кабинет.
1: На ноготочки?
0: Ну, на все что угодно. Да. Там и реснички, может быть, и там и кабинет, там, ну, и там, на вас

0: СВХ плюс. Новости спорта.
1: Многолетний игрок и капитан национальной сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертенс с 1 июня приступил к работе в качестве спортивного директора мужских сборных Латвии, сообщил Латвийский баскетбольный союз. В видении Бертенса старшего будут все мужские сборные, начиная с возрастной группы U14 и заканчивая национальной командой. Его задача – формировать и развивать системы сборных, а также улучшить результаты. На своей новой должности Дайрис Бертенс своей целью также считает развитие следующего поколения баскетболистов для обеспечения устойчивого развития латвийского баскетбола. Сборная Латвии по футболу в эти дни находится на тренировочном сборе, готовясь к двум играм Кубка Балтии, в рамках которого уже в эту субботу, 6 июня, ждет полуфинал с командой Литвы. К сожалению, предстоящие матчи не удастся провести оптимальным составом, так как из-за травм не смогут выйти на поле защитник Кристер Стоберс, полузащитник Ренерс Варславанс и нападающий Янис Икаунекс и Роберт Улдрикис. Но это хорошая возможность проверить других игроков, чтобы найти другие решения. В очередной раз мы меняем наши стратегии атаки и защиты. Прокомментировал ситуацию главный тренер латвийской сборной Паоло Николато. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации. Фехтовальщики двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июня. Украинская теннисистка Марта Костюк и россиянка Мира Андреева в Париже вышли в полуфинал открытого чемпионата Франции, где встретятся друг с другом. Обладательница 15-й позиции в мировом рейтинге Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии «Большого шлема». «Минувший чемпионат мира по хоккею был одним из лучших с точки зрения организации, заверяют хоккейные болельщики Латвии, которых на сей раз из-за дороговизны этой страны было немного. По оценкам ЛСМ, на каждом из матчей латвийской сборной находилось до 2500 латвийских фанов. Впрочем, стереотип о дороговизне Швейцарии оказался необоснованным. Пиво на арене и в фан-зоне стоило около 7,5 евро, что вполне терпимо по сравнению со скандинавскими странами. Можно было очень хорошо поесть и, как говорят болельщики, даже неожиданно вкусно и всего за 10 евро с небольшим.
2: Поспать можно было хорошо.
1: Это вкратце о новостях спорта к этому часу.
2: Отлично, спасибо большое.
0: Новости спорта.

0: Ёлка спросила, говорю, слушай, а ты какой, ну, это самый кабинет открываешь? Он говорит, юридический. Блин, а говорю, девочки, записываемся на что? Он говорит, я эксперт по сделкам с недвижкой, коммерческое право, наследство, миграционное право. Короче, мы поменяли немножечко. Так, девочки, записываемся на миграцию, пожалуйста.
1: Записываемся.
0: Девочки, записываемся на земельный участок ключик в Маруф. Девочки, так, на физическое банкротство записываемся, пожалуйста.
2: Бодрого утра! Всем юристам, эгегей, открываем кабинет, заходи,
0: не бойся, выходи, не плачь.

0: Испанец и теннисист, многократнейший победитель турниров большущего, самого огромного шлема, двукратный олимпийский чемпион, кстати. И сегодня день рождения. Жив-здоров, Орел, молодец. Ну, жалко, конечно, что как бы из самого гигантского тенниса он ушел, да? Больше, чем уверен, что нет-нет, да где-нибудь там с кем-нибудь поигрывает, но да. Это избранные люди, это отдельно, это душа. Значит, один из главных секретов, как говорится, сокрушительного успеха Надаля, помимо таланта, конечно, внутреннего, мощнейший удар левой рукой, это не просто бэкхенд. Он играл левой, при том, что он вообще правша. Прикиньте. Вау. Значит, у него дядька, анкл, как у этих самых, как у Ким. Как у испанцев дядя.
1: Тоже испанцев дядя.
0: Дон.
2: Самый лучший Дон, безобидный Дон. Организм Дон, энергетик Дон.
0: Короче, его дядя говорит: слушай, ты вообще правша. Ну давай учись, сынок. Нет, племяшка. Племяш, играть левой рукой, так ты будешь всех фраппировать и будешь крутым вообще. Отвечаю, будешь крутым, самым крутым. Короче, Надаль, посчитав, что это нормально, получил тактическое преимущество на корте, вот, и не прогадал, по большому счету. Это одно из умений, которое пришлось в себе развить. Прикинь, он изначально не амбидекстер, то есть, левую руку надо было с нуля развивать. Вот, и справился с задачей. А представляешь себе, когда идет у соперника в основном правши. Ну, повсеместно в основном правши. И все играют на сложную сторону, на левую тебя. Чтобы тебе было сложнее.
1: Да.
0: Понимаешь?
1: А ты уже готов.
0: А у тебя каналия! Почему каналия, не знаю. Ладно, короче. Значит, кстати, дядя его был профессиональным футболистом. Mm. Это у них семейное, прикинь. Значит, дико звездным чуваком, защитником Барселоны. Барса. Wow. Ну, и в сборной Испании играл. Ну, так, чтобы понятно было. Он дико крутой был футболист. А прикинь, Рафаэль с раннего детства и до сих пор является страстным и преданным болельщиком главного и исторического соперника Барсы. Это он топит за Реал.
1: Вот прикинь, так племяшек.
0: Это на самом деле это предатель, вообще да. Семейный предатель. Вот. Ну, кстати, сам отлично играл в футбол. В детстве, да?
1: Выбрал ракетку.
0: Выбрал ракетку, потому что, ракетка уже есть, обуться надо все равно, нога растет. Ну, кстати, вот Синер сейчас один из самых топовых. Тоже с Ролан-Гароса вылетел. Короче, он горнолыжник. Крутой горнолыжник. До 13 лет прям у него очень большие те самые... Он только в 13 лет разобрался, говорит, ладно, буду заниматься теннисом. А сейчас он как бы на самом вершине. Ну, в общем, короче, видите, многостаночники. Значит, смотрите. Доминирование Надаля на кортах открытого чемпионата Франции, мы говорим про Ролан-Гарос, например, не имеет аналогов в истории мирового спорта. Выигрывал сложнейший турнир большого шлема, рекордные 14 раз за всю карьеру на парижском грунте, а там именно грунт, провел 110 матчей и потерпел всего 3 поражения.
1: Всего лишь.
0: 110 матчей провел, 3 поражули. Значит, в честь этого прижизненного подвига прямо на территории стадиона Ролан-Гарос и Надалю установили статую имени Надаля.
1: Пока еще жив.
0: Из 110 матчей он проиграл только 3. Прикинь, да. Значит, самое главное противостояние Надаля было, конечно, с гением Роджером Федерером. Значит, они это было прям дерби. Это прям было, драка была. Они сыграли друг с другом 40 официальных матчей. Официально, да? Значит, на данный момент Надаль ведет со счетом 24-16. Вот, несмотря
1: все
0: на...
1: Все понятно.
0: Кстати, несмотря на яростную и бескомпромиссную борьбу на корте, значит, в жизни и Роджер, и Рафа, можно я их так буду называть?
1: Конечно.
0: Они стали близкими друзьями.
1: Вот.
0: Ну, а что им делить-то? Уже все в порядке, уже все поделено. Вот. И как я сегодня сказал, да, этот... месье Надаль, потом осекся. Какой месье? Он же испанец. Он однозначно Дон. И тут же вспомнил про... давай еще разочек Кадырова.
2: Самый лучший Дон, безобидный Дон. Организм Дон, энергетик Дон.
0: Самый лучший Дон, безобидный Дон, организм Дон, энергетик Дон. Это он пробует этот энергетик, который под брендом его сын его запустил, свою линейку. Самый лучший.
1: Вот и все, Дон.
0: Слушайте, давайте поиграем в игру «Самый лучший Дон». Давай, «Самый лучший Дон» играем. Короче, ребята, играем в игру «Самый лучший Дон». Тема какая? «Самый лучший Дон» заходил... вчера. Ну давайте еще там что? Что у нас про Дон есть? 25-45, 25-25. Можете смело выгружать.

0: трава у Дона.
1: Очень хорошо.
0: Снится нам трава у Дона. Что против судьбы не пойдешь. И под крышей Дона твоего. О, хорошая песня. Про Дона, давай.

поезд, сходящих связи вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаешь, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Овен.
1: Внимание! Ух ты! Прямо сразу! А где у нас это самый? Где у нас гороскоп?
2: Краткоскоп!
1: Краткоскоп! Что ж ты бросил коня? Пока мы собираем песни про Дона. 25-45-25-25. Давайте быстренько расскажем вкратце, что сегодня ждет Овна. Придется сегодня включать, дорогие друзья, Овен, терпение. Желательно добровольно, вот, и без драм. Потому что в противном случае как бы заставят просто включить терпение.
3: Телец. Мания величия уже где-то рядом, тельцы, так что постарайтесь не захватить мир раньше обеда.
1: Мания. Мария, да?
0: Близнецы.
1: В близнецы можно немного пошиковать, но главное вовремя остановиться сегодня, близнецы. Вот это самое сложное, конечно.
3: Так. Отличный день для новых знакомств и друзей, дорогие раки. Будьте открыты людям сегодня.
1: Так.
0: Лев.
1: Лев, хватит крутиться, как белка в колесе. Пора сбавлять обороты.
0: Дева.
3: Девы, на друзей и близких сегодня можно спокойно положить. Не подведут.
1: Полежать.
0: Весы.
1: Перед разговором сегодня с незнакомым человеком, да, лучше сначала немного все-таки пробить информацию. Ребята, осторожнее, весы, да, проверяем.
0: Скорпион.
3: Контактов и общения будет столько, что захочется обратно под одеялко. Скорпионы.
1: Уже?
0: Стрелец.
1: Есть, если есть сегодня шанс хоть как чуть-чуть отдохнуть, стрелец, отдыхайте, хватайте этот шанс, и, потому что впереди серьезная нагрузка, а вы не отдохнувший. А?
0: Козерог.
3: Разгребайте хвосты и оплачивайте все именно сегодня. Завтра спасибо себе скажете. Козероги.
1: Да-да.
0: Водолей.
1: Водолейцы, сотрудничать сегодня будет тяжело, но мир все-таки лучше войны.
0: Рыбы.
3: Появится цель, которая захватит вас целиком, рыбы. И это даже будет приятно.
1: Очень хорошо, хорошо. Класс вообще.
4: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. СВХ+.

играем в игру. Я самый лучший дон заходил вчера. Из лучшего на данный момент, друзья, ловите. Значит так, трава у дона. А снится нам трава у дона. Да, под крышей дона твоего. Вот, я куплю тебе дон у пруда. Ну, главнее всего, ребята, погода в доне.

0: Леша спрашивает, а снится нам трава у Дона было? Было.
1: Было.
0: А также было под крышей Дона твоего. Очень хорошо. Тоже, прямо, это очень прямо. А вот у Лукоморья Дон зеленый еще нет. И Виктор, смотрите, какой. Вот это я понимаю. Он говорит, ну вот же сейчас прям, Катя, возьми телефон, это Дон. Да. Это Дон, звони. О, Виктор,
1: как совпало-то.
0: Виктор, вот это совпадение, правда, Виктор? Вот это совпадение, ребята. Вот это не думаю прям.
1: Совпало-то.

0: СВХ плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. Во второй половине дня возможны дожди в некоторых районах Видземе. Слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 до 27 в Лепе и Венспилсе, 22-23 в Даугавпилсе, Резекне до 26, в Риге без осадков и до плюс 26 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ плюс.

0: Европейский банк снизил прогноз экономического развития Латвии и не только из-за войны на Ближнем Востоке. Очередная воздушная тревога была объявлена и отменена в Алуксне. Вода в реках и озерах прогрелась до плюс 20 градусов. В Риге 9 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы экономического роста всех трех стран Балтии в этом и следующем году. Валовой внутренний продукт Латвии в этом году вырастет на 2,2%, как предполагалось в феврале. Прогноз экономического роста на следующий год также снижен на 0,2% до 2,3%. Банк отмечает, что риски для Латвии смещены в негативную сторону и связаны с возможным затягиванием конфликта на Ближнем Востоке, задержками в реализации проекта Rail Baltica, а также с трудностями в деятельности авиакомпании Air Baltic. Новому правительству следует срочно принять решение о финансировании и сроках строительства железной дороги Rail Baltica, заявил председатель совета предприятия RB Rail Матис Паегле. Эта компания предложила несколько вариантов финансирования, но прежде нужно решить вопрос о продлении сроков реализации проекта. Северное направление дороги, например, участок от Скулта до границы с Эстонией, можно построить за счет государственно-частного партнерства. Стоимость такого проекта 1 миллиард евро. Подготовка проекта требует около 3 лет, поэтому нужно продлевать сроки. 2030 год является нереальным сроком завершения стройки, подчеркнул Паегле. Латвии также необходимо воспользоваться финансовым инструментом Европейского Союза, поскольку страна решила не использовать кредит в размере 2 миллиардов 200 миллионов евро, за счет которого можно было бы завершить строительство половины основной магистрали. Сегодня рано утром в Алукстенском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников, но около половины седьмого утра она была отменена. О риске возможной угрозы в воздушном пространстве сообщалось на сайте 112 ЛВ. После объявления тревоги в небо были подняты истребители миссии НАТО. Дополнительных действий со стороны местных жителей не понадобилось. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в нескольких регионах этой страны. Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко написал в соцсетях, что область атакуют беспилотники. В Ленинградской области расположены порты Усть-Луга и Приморск, через которые экспортируется значительная часть российской нефти. Их и ранее атаковали украинские беспилотники. Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие значительная часть российской элиты во главе с президентом Владимиром Путиным. Литва примет решение о выдаче бывшего совладельца литовского банка Снёрос и Латвия Скрайбанка Владимира Антонова Латвии только после того, как в Литве завершатся все судебные процессы в отношении экс-банкира, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене. Как уже сообщалось, власти Франции, где Антонов длительное время скрывался под чужим именем, экстрадировали его в Литву. Публично считалось, что экс-банкир пропал без вести, а родственники утверждали, что его нет в живых. В большинстве водоемов Латвии вода прогрелась до 15-20 градусов. В море вода холодная. Самая теплая вода вчера утром была в реке Лелупе у Стальгине, плюс 20 градусов. В Венте 18-19 градусов. В Даугаве 15-18 градусов. В озерах температура воды от 14 до 19 градусов. А в море только от плюс 10 до плюс 15 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Бодренькая утрица, ребятушки. Мы продолжаем играть в Дона.
3: Извините заранее.
2: Извиняемся заранее и за всех вас тоже, конечно же. Значит так, у нас здесь появилось так. Лев Лещенко, родительский Дон. Да? Трава у Дона, знаете?
3: Знаем.
2: Трава. Снится нам не рокот космодрома, а трава у Дона. Нету Дона, нету флага.
3: Угу.
2: Понимаете, нет глазок, нет мультиков, нет Дона, нету флага. Под крышей Дона твоего. Вообще идеально звучит прям. Мы все спешим за чудесами, да? Но нет прекраснее ничего, чем крыша Дона твоего, да? Понятно?
3: Понятно.
2: Так, человек из Дона вышел, да? Возможно, как... А Пугачева, без меня тебе, любимый Дон, а?
3: Земля мала.
2: Лететь с одним крылом тебе, между прочим.
3: Извините.
2: А вот это вот от Дирика. Дон был старше ее.
3: Она была горяча.
2: Она была хорошо, да-да-да. Ну, конечно же, самый лучший Дон. Он заходил вчера, да? Главнее всего, погода где? Вот, да. Ну и, конечно же, та самая, как там было? Сейчас, я ж тебя так любил, да? Думал, ты потерял тебя. Как там было?
4: Я тебя так любил, так любил.
2: Сейчас, ну смотри.
4: Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.
2: Приготовились и...

обещал вернуться. Я уеду жить в Лон.

0: Парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет Дон в стране далекой? Что кинул Дон в краю родном?
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Ну, во-первых, так, Игорь с перчиком говорит, напоминаю, значит, пригласите Дона танцевать обязательно. Конечно. Нужно, потому что в противном случае это будет нечестно. Это да. Но есть опасные песни.
4: Например?
3: Я Дона разведу руками. Сразу извинись. Сразу моментально. Да, хорошо. Слушайте, сегодня день рождения у песни, которая... Короче, как значится в этих исторических сводках, да? Ванесса Мэй закончила работу над инструментальной композиции Red Hot. У меня, кстати, она есть. Я просто, ну, казалось бы, ну дрянь, зачем, говорит, но есть.
4: Redstone.
3: Red Hot. Вот, смотри. Потому что когда лето, и чем бы ты ни занимался, летом всегда заниматься хорошо.

счастливый. Только что раздобыл «Короля и Шута» альбом. Проклятый старый Дон. У лукоморья Дон зеленый. Остановите, надо выйти.

0: самый лучший в мире начальник – это...
1: Дон.
0: Потому... Абсолютно верно.
2: И тут мы не будем извиняться.
0: И тут мы не будем извиняться. Мы повторим. Самый лучший в мире начальник – это...
1: Дон.

0: помните, что у Дона на опушке жила кто там в избушке?
1: Зима.
0: Зима, конечно. Так, ну что, нам нужно подводить какие-то итоги. Маломальские, промежуточные, да. Сейчас мы тройку выйдем, потому что, ну, очень круто. Ребята некоторые поработали, хочется и вполне...
2: Все очень крутые.
0: Наградить и, соответственно, на Геопику вас отправить.
2: Угу.
0: На концерт. Геопики. Да. Так лучше звучать. Более политкорректно, Дон.
3: Владимир Вэл и его друзья.
4: Gatavot visus iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
9: Металлолом «Сталмет», сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет», сдавай.
10: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
9: Металлолом «Сталмет», сдавай.
11: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
12: Визионетте. Отлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
13: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
4: Отвращение.

0: Да, дорогие друзья, сегодня мы играли в Дона.
1: Еще раз извините.
2: Извините.
0: За всех, за всех, за всех. Из крутого, значит, так вот. Под Доном гуляет. Казак молодой.
1: Хорошо.
0: Когда под Доном, то Дон надежный. Если с Доном вышел в путь, веселее и дороже. А? Дон сказал, поехали, и махнул рукой. Без меня тебе, любимый Дон, лететь с одним крылом. Дон был старше ее, она была хороша. Самый лучший Дон. Я куплю тебе Дон. Я не знаю почему, но Дон мне нравится. У лукоморья Дон зеленый. Пожалуйста, бывает такого. Так, помимо всего этого, ребят, давайте сразу я...
2: Заранее извинимся еще раз.
0: Нет, мы сейчас в финал вытащим четыре версии.
2: Проголосуйте, пожалуйста.
0: Для голосования. Пускай они сами потом извиняются.
2: На самом деле, это все будет на вашей совести.
0: Ну, это очень круто, очень круто. Из такого вот прям вот то, что прям зашло в самое сердечко, за что вам огромное спасибо. Вы обратите внимание, самый лучший Дон, мы с него начали, это наша версия, поэтому те, кто это самое...
2: Она вне.
0: Значит так, под крышей Дона твоего, это прям, ну, очень, ну, как бы...
2: Это единица.
0: Это единица для голосования. Под крышей Дона твоего очень релевантно все выходит. Также, а снится нам трава у Дона.
2: Циферка 2.
0: Зеленая трава. Это циферка 2? Бомбическая. А Дон тебя целует, говорит, что любит.
2: Это троечка.
0: И я уеду жить в Лон.

Стараться, наш золотой Катенька, с наступившим совершеннолетием тебя, и знаем, что сейчас на турецком берегу. Но нет преград, боже, храни интернет. Женских счастий тебе, конечно же. И до муза не покинет тебя, творец. Мы со своей стороны, конечно, ну, очень рады за вас, что вы в Турции. Mm-hmm. Рады, но не от всего сердца. Потому что нам тоже бы хотелось. И мы как будто мысленно вместе. Но есть нюансы. Так, дамы и господа, вот под молитву от Би-2 версии 24-го года мы подводим итоги сегодняшней

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Вот это сражение в игре. Значит, в финал сегодня прорвались четыре версии. Во-первых, под крышей Дона твоего. И снится нам трава у Дона. А он тебя...
3: Дон! Извините.
2: Тише, спокойно, не заводись. А Дон тебя целует, говорит, что любит. И я уеду жить в Лон.
3: Дон.
2: В Лон.
3: Дон.
2: Слушайте, и, конечно, я смотрю, когда предлагаешь четыре костюма, которые, или четыре платья, вот так. Тогда это, конечно...
3: Выбор сложнее.
2: Это пипец. Это вот все мы развалилось все. Три, окей, еще лучше. Четыре, это просто, надо считать каждую позицию, потому что примерно раскидывается, мы-то тоже самое лучшее, да, они же хорошие все. И тут кто кого, кто кого прочувствует лучше. И вы знаете, сегодня у нас и вторая, и третья версия. И четвертая примерно одинаково было, но пришлось мне считать.
3: Так.
2: Я могу сказать, с перевесом в четыре, четвертая версия перед третьей. Имеется в виду, да, значит, больше все-таки проголосовало за какую-то такую, нестандартную версию. Я уеду жить в Лон.
3: Дон.
2: Как раз таки. И именно эта четвертая версия сегодня у нас, у вас в фаворе, у нас тоже мы продолжаем, у нас все четыре в фаворе. И сегодня Владислав, и более того, я обычно такого, никогда не делаю. Я держу интригу до последнего, что в определенный момент. Четвертая версия. Поздравляем Владислава. Mm-hmm. И вот тогда ему пересылаются.
3: Пойдешь 21 билетов. Ноября на Геопику?
2: Геопика. Расскажи.
3: Симфоническим оркестром.
2: Симфонический оркестр. Геопика.
3: Да. Впервые в сопровождении симфонического оркестра.
2: Там, где прошла ты... Это довольно серьезный рэп на самом деле. Mm-hmm. И типа такой прям,
3: очень сильно готовится.
2: Но с симфоническим оркестром это должно быть очень круто.
3: Да.
2: Ты представляешь себе, все новые аранжировки получаются, да?
3: Абсолютно.
2: И, тексты-то у него, такие очень серьезные.
3: Мощные.
2: Не каждому. Там все, где... А где у нас «Я тебя люблю, а ты меня нет»?
3: Нет, такого нету.
2: Вот там такого нету, как раз.
3: Там все по-серьезки.
2: А симфоническим оркестром, как раз посмотрим, как там будет, как раз так посмотрит Владислав.
3: Угу.
2: Вот именно он прислал версию «Я уеду жить в Ло».
3: Да!
2: Абсолютно верно. Но играть мы не будем.
3: Не надо.
2: Не будем.
3: Извините.
2: Иначе вообще так придется извиняться. Угу. Там не один дом.

0: Шерилэди, ребятушки, а у нас лето в самом разгаре вот-вот будет, да?
1: Да.
0: И, конечно же, шикарное мероприятие, шикарное Лепойское аэрошоу.
2: 12 и 13 июня, международный аэропорт Лепы.
0: Значит, крутейшее авиационное событие на побережье Балтии, которое объединит военные и гражданские воздушные суда, элитные пилотажные группы и любители авиации со всей Европы. Кстати, выступление нашей лучшей команды прибалтийской, Baltic Biz, это высший пилотаж в полном составе обеспечиваются, ребятушки.
2: Нас ждут два дня. Мощные аэробатики, экстремальных полетов, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи.
0: Ребята, также выставка авиационной техники и уникальная возможность встретиться с пилотами и другие сюрпризы.
2: 12 и 13 июня, международный аэропорт Лепы.
0: Билеты на Аэршоу ЛВ. Ну и у нас время от времени в раздаче,
1: да,
0: конечно же. Давайте такой хороший зарок для радости и счастья. Проекта «Так надо» и «Карпович», ребята, на заре. Наши с вами здесь местные, да-да-да. База в Риге.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Ух, ну что, поехали!
3: Поехали, у нас сегодня 3 июня. И у нас сегодня Всемирный день велосипеда.
2: Ребят, ну поздравляем, конечно же, всех велосипедистов, а также веломехаников, велоизобретателей, а также велопродавцов. Вот, ну, давайте. Какой из этих необычных велосипедов действительно существует и, более того, выпускается серийно? Пожалуйста.
3: Велосипед без цепи и педалей.
2: Без цепи и педалей велосипед – единица.
3: Велосипед с рулем вместо седла.
2: Это двойка.
3: Велосипед с квадратными колесами.
2: Это тройка.
1: Вторая цифра.
3: Сегодня 3 июня, и мы отмечаем день рождения парашюта.
2: Внимание! Семена какого сверхпопулярного цветка является идеальным природным аналогом парашюта, ребятушки? Итак, единица – это ромашка. Одуванчик – это двойка. Роза – это тройка.
1: Третья цифра.
3: В этот день, в 1959 году, Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.
2: Ну, ребята, самоуправляющийся Сингапур. Но, внимание, какой город является столицей Сингапура? Быстро.
3: Куала-Лумпур.
2: Единица.
3: Джорджтаун.
2: Двойка.
3: Сингапур.
2: Тройка.
1: Последняя цифра.
3: Ну и в этот день, в 1986 году, родился Рафаэль Надаль.
2: Надаль, Дон. Итак, внимание, в теннисе существует формат игры, который называется «одиночный разряд». А сколько всего спортсменов одновременно находится на корте и играет друг против друга в таком матче, а?
3: Два игрока.
2: Единица.
3: Четыре.
2: Двойка.
3: Восемь игроков.
2: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом четыре цифры на 25-45-25-25. Удачи.
2: Ах, удачи. Внимание! Достаем из широких штанин. Пришло к нам лето и летний багаж. Сверху с антресолик достаем. Феденьку Фомина достаем. И Кузьмина. Еще одна блондинка связала руки мне.

0: А тогда, ну когда он это где-то 80-е середины пел про еще одного блондинка, связал руки мне.
1: Совершенно. Еще тогда было.
0: Еще нормально, все нормально было. Нет, все нормально тогда было.

0: В Латвии преимущественно солнечная погода. Во второй половине дня возможны дожди. В некоторых районах, видимо, ветер слабый. Температура воздуха от 22 до 27. В Лепе и Венспилсе 22-23. В Даугавпилсе и Резекне до 26. В Риге без осадков и до 26 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Европейский банк снизил прогноз экономического развития Латвии. Air Baltic нельзя спасать только за счет денег жителей Латвии, заявляет премьер. Сегодня в Риге гостит киноактер Ричард Гир. В Риге 10 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы экономического роста всех трех стран Балтии в этом и следующем году. Валовой внутренний продукт Латвии в этом году вырастет на 2,2%, как предполагалось в феврале. Прогноз экономического роста на следующий год также снижен на 0,2% до 2,3%. Банк отмечает, что риски для Латвии смещены в негативную сторону и связаны с возможным затягиванием конфликта на Ближнем Востоке, задержками в реализации проекта Rail Baltica, а также с трудностями в деятельности авиакомпании Air Baltic. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил Кулбергс. Ранее сообщалось, что Air Baltic погасила первую часть 30-миллионного государственного займа в размере почти 6,5 миллионов евро. Новому правительству следует срочно принять решение о финансировании и сроках строительства железной дороги Rail Baltica, заявил председатель совета предприятия РБ Rail Матис Пайгла. Эта компания предложила несколько вариантов финансирования, но прежде нужно решить вопрос о продлении сроков реализации проекта. Северное направление дороги, например, участок от Скулта до границы с Эстонией, можно построить за счет государственно-частного партнерства. Стоимость такого проекта 1 миллиард евро. Подготовка проекта требует около 3 лет, поэтому нужно продлевать сроки. 2030 год является нереальным сроком завершения стройки, подчеркнул Пайгле. Латвии также необходимо воспользоваться финансовым инструментом Европейского Союза, поскольку страна решила не использовать кредит в размере 2,2 миллиарда евро, за счет которого можно было бы завершить строительство половины основной магистрали. Сегодня рано утром в Алукснинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников. Около 7:30 утра она была отменена, а риски возможной угрозы в воздушном пространстве сообщалось на сайте 112 ЛВ. После объявления тревоги в небо были подняты истребители миссии НАТО. Дополнительных действий со стороны местных жителей не понадобилось. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в нескольких регионах этой страны. Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко написал в соцсетях, что область атакуют беспилотники. В Ленинградской области расположены порты Усть-Луга и Приморск, через которые экспортируется значительная часть российской нефти. Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, в котором принимает участие значительная часть российской элиты во главе с президентом Владимиром Путиным. В рижском кинотеатре Splendid Palace сегодня состоится единственный показ нового документального фильма о духовном лидере тибетского буддизма Далай-ламе. Перед сеансом состоится встреча с одним из авторов фильма, всемирно известным актером Ричардом Гиром, который на протяжении многих лет выступает в защиту интересов Тибета. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Включился только что шоу «Люди бодрые».
1: Бонжорно.
0: Бонжорно, тутеньки. У нас правильные ответы на код доступа. Внимание, в Международный день велосипеда. Этот момент, когда запатентовали и изобрели. Какой из этих необычных велосипедов действительно существует и выпускается серийно, друзья? Несмотря на то, что, в принципе, велосипед с квадратными колесами, как бы, ну, он существует. Его сделали, действительно. Но серийно его никто не выпускал.
1: No.
0: Никто. А вот велосипед без цепи и педалей называется «Бегавел». Вполне себе.
1: Вот это вот детский.
0: Шотейка, детский. С него все начиналось.
1: Да.
0: Карл фон Дресс изобрел и потом...
1: Иногда и заканчивается.
0: Напоминаем, что педали приделали французы через 40 лет, прикиньте. А до этого... Крути педали, вернее, там не... Крути педали, пока не дали. Это шевели ногами, пока не дали. Итак, внимание, семена которого... Какого из перечисленных сверхпопулярных цветков является идеальным природным аналогом парашюта? В день парашюта мы
1: называем. Одуванчик, конечно.
0: Ну, конечно, одуванчик здесь никто не запорол. Никто не запорол. Единственное, Тёмыч прислал почему-то.
1: Тёмыч?
0: Розу прислал.
1: Тёмыч.
0: Тёма, да, когда пишет розу, пишет: доктор, это вам. Спасибо. Какой город является столицей Сингапура? Ну-ка, столица Сингапура.
1: Сингапур.
0: Сингапур. Жил да был Сингапур. За углом. В теннисе существует формат игры, который называется «одиночный разряд». Ребята, сколько всего спортсменов одновременно находится на корте и играет друг против друга в таком матче? Кто выбрал 4 игрока, ребята? Двое.
1: Мы просто поиздевались.
0: Ну, двое. Конечно, это...
1: 2 игрока.
0: Ну, а код доступа сегодня как звучит?
1: 1, 2, 3, 1.
0: 1, 2, 3, 1.

0: ребята, внимание, внимание, внимание. Димочка, молодец, заметил, сообщай. Поможешь другому, возможно, каким-то образом.
1: Чего там?
0: Итак, Ульман-Негат, вы знаете такое?
1: Знаем.
0: Это такая магистраль, прям магистралище. Все те, кто со стороны Юрмалы в центр будет прорываться, ребята, у Карля Ульман-Негатова перед путепроводом, это не мост, путепровод, да? Перед путепроводом в сторону центра поломака. В правом ряду автобус занемок, и из-за этого начинается месиво. Ну, такое контролируемое, спокойненько, самое главное, спокойненько. Вполне возможно, что Waze поможет выбрать все-таки другой маршрут, да? Через другой мосток. Возможно, нет. Ну, смотрите сами, ребятушки.

0: СВХ плюс.
1: Аншанте. Слушайте, ну, у нас мэр лепый, не настоящий, вместе со своей женой тоже в Турции находится,
2: между прочим, да.
1: Да, сейчас как-то так, да, наши, ну, перед летом свинтили. Ну, сейчас самый сезон, что ни на есть, вот сейчас самое мягонькое, потом начнется жара адская, лютая, прям, ну, до 45 градусов сезон.
2: Там не выжить.
1: Обещают, да. Нет, ну, конечно же, выжить все равно лучше, чем на работе, я вас умоляю. Ну, все
2: и
1: равно,
2: то верно, даже то верно.
1: 45, 98 градусов, неважно, неважно, неважно. Значит, и вот мэр, не настоящий, лепый, значит, продолжает мучить местных, понимаешь? Он прислал голосовое, вернее, даже видос прислал. Значит, своего тургида заставил. Давай.
3: Утро, добрые люди, бодрые. Welcome to Alanya.
1: Welcome to Alanya.
2: Welcome.
1: Это вполне себе этот самый, как это называется, на фрахтующий футболистов. Ну, Alanya, там уже футбольный клуб есть. Welcome to Alanya, люди бодрые. Как тебе человек, который, значит, забыл, вылетел из головы? Ну, простите, пожалуйста, пожалуйста.
2: Ладно, прощаю.
1: Извиняюсь, извиняюсь. Так, друзья, значит, расскажу я вам историю про то, как горела бумага. Спускаемся вниз. Значит, Саня, я такой... Так, внимание, внимание. Запах.
2: Да, как будто что-то горит.
1: Бумага горит. Я чувствую, что прям бумага горит. И говорю, Саня, ищи, внизу ищи. Самые спелые прыщи пожарим с луком детям и внукам. Я это из другого. Короче,
2: Ищейка Саня побежал.
1: Ищейка Саня побежал, лает снизу. Нету пожара. Я наверх поднимаюсь, нету. Где-то здесь, локально. Смотрю, короче, за цветочком
2: так.
1: Притаилась индийская палочка. А мы-то сразу и не распознали. Обычно я ее сразу распознаю. Я ее так, ну, как бы, для меня это слишком сильный запах. Ну, сами понимаете. А потом я же понимаю, сегодня к нам в город, ну, в маленький городок, в наш дворец СВХ приедет Ричард Гир.
2: Сам.
1: А он, почему он здесь? Только по одной простой причине. Привез он к нам в страну фильм, который сегодня в Splendid Palace будет показываться.
2: Угу.
1: Фильм про Тибет.
2: Да.
1: И вот, значит, выходим мы на улицу посмотреть, ну, все ли на месте.
2: Все ли готово.
1: Да.
2: К приезду.
1: Ну, мусорник есть.
2: Да.
1: Сверху уже повесили вот эти, знаете, тибетские флажки.
2: Да.
1: Флажки вот покорителям Эвереста мы тоже, конечно же, шлем огромный.

0: претендовал на звание обладателя двух пригласительных билетов на шикарнейшее аэрошоу, крупнейшее в Балтии аэрошоу этим летом в Лепое. В Лепое, конечно. Итак, друзья, сегодня 84 человека. Абсолютно правильно.
1: Как много-то?
0: Это очень много. Very macho. Very macho, very macho. Выбирай. Будем ее на WhatsApp смотреть, будем на SMS смотреть. Давай, будем считать.
2: 17-й.
0: Так.
2: Сверху.
0: Сверху.
2: От СМС-а.
0: От СМС-ки. И погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2: и... 17.
0: 17. Внимание, внимание, телефон заканчивается на 3, 1, 1, 4. Имя пока неизвестно.
1: Но скоро мы как все узнаем.
0: И сразу же переправим, конечно же, вам два пригласительных билета. Наша радость, вернее, ваша радость, наше счастье. Назовем это так, так было и будет всегда. Это наше лето, которое мы никаким образом профукать не должны. Все равно профукаем, конечно.
3: На СВХ плюс. Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро, iPhone 17 E за 699 евро, а самая топовая модель iPhone 17 Pro за 1260 евро.

0: электронные устройства.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
2: Кто из

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lidl v Latvijai уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Эхо Плюс.
1: Если непонятно, объяснишь мне одно.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
4: Очень хорошо.
5: Мир зеленее. Около тебя. Солнце теплее.
2: СВХ плюс.

0: Ладі Нервел. Это шоу «Люди бодрые».
1: Кутерьма! Кутерьма! Я бы даже сказал... Суета! Суета! Вы в кулуарах нашего дворца радио СВХ на Слокос 65 запримечены были прямо сразу два коллектива.
2: Ух ты!
1: Один сольный проект «Месса», вот он же «Гачо», вот и «Прата Ветра», наши любимые.
2: Любимки наши.
1: Значит, сейчас мы уже конфетку кинули на веревочке.
2: Сейчас ждем.
1: Сейчас будем заманивать, потому что лето должно, если мы уже должны объявить лето, то объявлять мы должны с нашими всеми, лучшими самыми флагами.

0: всегда, всегда, пожалуйста, WhatsApp за ту волшебную возможность узнать, что в этот момент тебе кто-то, в данный момент тебе кто-то пишет. WhatsApp тебе пишет, что там печатает. Каторский привет тебе, бодренькая утрица. Сегодня твоего имени с самого раннего утра поставили спокойную ночь. Спокойную ночь от проекта Муджус. Шикарно, шикарно, шикарно. Вот я смотрю сам. Так долго писал, что потом в конечном итоге появилось «Здоров». Привет, дорогой, рады слышать. Слушайте, Олег спрашивает, слушай, а Месса это кто? Месса это Гачо. Наш. У него. Это, ну, один из крутейших проектов. Ну, как сольный, так точно.
1: Да.
0: Ну давайте, слушай, давай вот этот трек Ко Вайрак Ман Вая. Что больше всего мне надо?
1: Давай.
0: Вообще, нормально. Это вот стилистика прямо лето, хорошо. Давайте, пока ничего в студии не зашли, чтобы познакомиться. Но всех знаю.

0: Кофе на велосипеде, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Мясо мы себе сегодня первого запустили, Гача, дорогуша. Привет. Доброе утро тебе, дорогой. Смотри, преисполнены радостью, конечно же, видеть самых главных чемпионов. Значит, чемпионы в области, значит, группового выступления и сольный проект. Да. Гачо, он же мясо, дамы и господа, и наши любимые, наши светлые, наши самые породистые. Брейнсторм, брата Ветра.
1: Куда?
0: А теперь внимание, почему Каупорс опять свалил куда-то? Что с ним? Что? Сейчас, секундочку. Вы
2: ногу свело.
0: Это совершенно другая группа, ребята. Откуда-то 90-х ногу свело. Слушайте, ну, очень рады, конечно же, что сегодня у нас есть возможность всем тем, кто вот с той стороны радиоприемника, они сейчас все на работе в основном, да. Мы сегодня для чего собрались? Для того, чтобы показать, во-первых, новую песню, а во-вторых, поздравить всех с наступившим летом.
2: Летом,
0: конечно. Ведь по-другому просто... Наше самое любимое время года, оно наконец-таки наступило, ребят, со всеми праздниками. Ну, да.
2: И, кстати, сегодня плюс 27 даже будет.
0: Плюс 27, обещаю. Но не всем.
1: Нет, 27, а не всем?
0: Кауткур там, ну...
1: Нет, ну ЗОСа у нас не будет.
0: Ну да, угопил и резок, да, бус дыюдес мистэш. А, кстати, галва спился, да, ары дыюдес мистэш. И это, понимаете,
2: 26, да.
0: И это плюс. Плюс, ребята. Это плюс. Ай. Так, ну что, давайте про новую песню, которую сделали.
2: Давай.
0: Про новый проект. Вот этот вот, который... Ну, скажите, премьера, она будет на каком-то, ну, на каком-то фесте для, ну, или это студийная? Ну, то есть, да. Какие планы именно на конкретную песню совместную? Ну, давай.
3: Ой, ну так. Песня уже готова, клип уже есть, уже в Ютубе можно клип посмотреть. Так что заходите, пишите «Брата Ветра» и «Месса».
0: «Месса»?
3: Где?
0: Курта-Юр. Слушайте, Курта-Юр.
3: Да. Курта-Юр.
0: Где, говорит, это море?
3: Где это море?
0: Где то самое море?
3: И, может быть, у кого-то есть ответ.
0: Но мы на самом деле...
2: Может, кто-то уже там.
3: Может, уже кто-то там.
0: Так нет, нам сегодня там из Анталии очень много людей писало. Значит, поехали сначала там посмотреть. Там, говорит, теплее.
3: В Анталии.
0: У нас, да? Ну, пока у нас-то, блин, плюс 10, плюс 12, в зависимости от того, где ты находишься.
3: Не там не ищут.
0: Но, не там. Ну, не там ищут. Но так или иначе. Ребят, слушайте.
3: Да. Так что мы будем выступать.
0: Так. Да. Будет совместно что-то.
4: Конечно. Да, друг придем в гости. Так. Это будет на Претро-Ветро концерт. И Гатис придет.
0: Так.
4: Мы на его концерт придем 22 августа.
0: Я забыл. Слушайте, как называется вот этот момент, когда, ну, когда друзья ходят друг к другу. Ну, то есть на сцену.
3: В гости.
0: Ну, да нет, ну в гости это понятно.
4: Это дружба называется.
0: Так и дружа. Ну, то есть, и это такой кайф. Я представляю вот это ощущение, когда на твой концерт приходит твой друг и с тобой выступает на сцене, и у вас есть не просто он подпевает твоей песни, а он
3: совместную
0: песню. Слушайте, ну давайте эту коллаборацию замечательную поставим. Сегодня за премьером в эфире радио СВХ Плюс Курта-Юра, дамы и господа. Это совместный проект Месса и Брата Ветра. Наши любимые. Ну, мы с Арием обсвечиваем. Арвасару, ну, успрекшему.
5: Встречаемся 18 июля в Лепе, и потом 22 августа в Межапарк Севериги Месси. Все.
0: Идеально. Межапарк для наших рижан и тех, кто с той стороны, то есть, да, и Лепе это для венспилских, для...
5: Начнем с Брата Ветра, и потом продолжаем с Месса и Гачо.
0: Супер, Игорь. Курта-Юра, Брата Ветра и Гачо Месса.

Одесса и Фрето Ветра. На всех платформах уже, ребятушки. С этого момента лето можем

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Заглядывая, значит, в исторические сводки, смотрю, 1837 год, в этот день, 3 июня, под Лондоном открывается первый в мире ипподром для гонок, внимание, с препятствиями. Здесь я, ну, как бы, если просто ипподром, я бы даже не знал.
3: С препятствиями?
2: Ипподром с препятствиями.
3: Да, и такое есть.
2: С препятствиями. Значит, Кенсингтонский ипподром, значит, рассказываю. Создатель ипподрома, предприниматель Джонни Уайт, выкупает огромнейший кусок земли площадью 57 гектаров. Это, блин, прям, ну, 57 гектаров в районе Лондона. Значит, огородил территорию гигантским двухметровым деревянным забором и проложил внутри три круговые трассы. Значит, одну для гладких скачек. Вот. Также для легких повозок.
4: Угу. Ну, такие простенькие, наверное.
2: Да. И сложную двухмильную трассу с барьерами, рвами для гонок с препятствиями. Барьеры, рвы. То есть, ну,
3: ух ты.
2: Представляешь себе, да? Это же опасная вещь вообще, на самом деле. Я даже не...
3: Это сложно.
2: Представить себе не могу. Значит, ему, конечно, как говорится, и повезло, и не повезло. Значит, первое, в чем повезло? Первое, повезло в том, что с ландшафтом бешеным, повезло, в самом центре земель находилась высочайший живописный зеленый холм. Угу. Представляешь себе, вокруг него, получается, ипподром сделан. А посередине холм. Это же для трибун вообще самое золотое.
3: Это идеально вообще.
2: Тебе не нужно 200 миллиардов кубометров земли привозить, чтобы это было возвышено.
3: Уже готово.
2: Уже все готово. Это невероятная, крутая штука. Значит, грандиозная, естественно, трибуна. С этой возвышенности, естественно, богачи. А кто у нас на ипподроме, ну, таким такого? Богачи.
3: Богачи.
2: Да, могут с комфортом, попивая ледяное шампанское, обозревать всю панораму скачек и препятствия, в том, все вот это вот. Но в чем не повезло?
3: Значит,
2: ну, во-первых, так, давайте так. День открытия. На открытие кто приезжает обычно? Ну, крутые люди.
3: Лорды там всякие.
2: Випы, назовем.
3: Да, королевские особы.
2: Лорды, леди, все, роскошные экипажи. Значит, внимание. Но тут происходит невероятное. Значит, пытаясь оградить ипподром, Уайт заблокировал стародавнюю общественную пешеходную дорогу, по которой беднякам из соседнего очень неблагополучного района они ходили на фермы работать.
3: Так, ходили.
2: А тут они взял в день мероприятия, взял и перегородился.
3: Просто забор поставил.
2: А они что-то такие... Ну, такие
3: чё, а что в смысле?
2: Чё в смысле? Взяли топоры, взяли пилы.
3: Так.
2: И прямо во время первых заездов прорубили в заборе ипподрома огромные дыры не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы ходить. Внимание! Тысячи нищих ворвались на элитную территорию. И потом такие, а тут у вас неплохо. Давай, короче. Короче, сорвали мероприятие. А потому что не надо. Не надо огораживать. Понимаешь, что здесь тропа.
4: Значит, а что надо согласовывать.
2: Ну да, конечно. Или заборчик.
3: Да.
2: Заборчик покрепче. Покрепче, да. Значит, помимо социальных вот таких вот проблем, ипподром столкнулся еще и с непреодолимой природной катастрофой. Короче, так. Ну, красиво, когда у тебя посередине, конечно, гора природная, чтобы тебе удобно было.
3: Угу.
2: Сэкономил деньги. Но с другой стороны, когда у тебя грунт, такая породистая глина, соответственно, что происходит во время дождя? Глина воду никуда не пропускает.
3: И вода остается?
2: Вода остается. Становится. Короче, ребята, проблема плотная, тяжелая глина практически не пропускала воду, стоило пройти даже небольшому лондонскому дождю, трасса превращалась в вязкое болото. Скакать, а уж тем более с препятствиями по такой жиже, было смертельно опасно. Надо ли говорить, что в гонках обычно участвуют очень дорогие лошади?
3: Угу.
2: Они не только порода, но еще и заточка. Ты попробуй натренируй жеребца, чтобы он там, или кобылку, чтобы она там скакала быстрее всех. Понятно. И тут у тебя глина. Да что подразумевает, там увязла где-то, ногу сломала. Что будешь делать дальше? Надо другую лошадь, понимаешь? Mm-hmm. Это сломалось, несите другую. Соответственно, вот эти самые, все жокеи, ну, кто с головой, начали бойкотировать этот ипподром, говорит, ну, это просто...
3: Мы в этом участвовать не будем.
2: Без нас, пожалуйста. В общем, короче, такая вот система. За 5 лет работы в ипподроме удалось повезти всего 13 официальных гоночных встреч. За 5 лет, ну, вот все истории. Ну, все, короче, признали себя банкротом, вернул землю арендодателю, между прочим.
3: Mm-hmm.
2: Не приобрел. Ну, в общем, короче, такая вот схема. Где иногда везет, иногда и не везет. И ты не знаешь, где тебе...
4: Зато самый повезет. Первый.
2: Ну, самый первый, как бы, да. Ну, да, конечно, да. Конечно. Ой, слушай, ну нам надо уходить уже.
3: Уже?
2: Да, уже попрощаться нужно.
3: Уходим.
2: Дорогие друзья наши, шоу «Люди». энергия бодрая. Вот. Спасибо вам за этот прекрасный экватор рабочей недели. Вам плодотворненько поработать, а мы уже завтра в 7 утра.
4: Владимир Вэлл
2: и Александр Буслаев.
4: Чао.
2: Чао, Белла, чао.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. Во второй половине дня возможны дожди в некоторых регионах Видземе. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 22 до 27. В Лепае Вентспилсе 22-23. В Даугавпилсе Резекне до 26. В Риге без осадков и до плюс 26 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Салик уз папира visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Air Baltic нельзя спасать только за счет денег жителей Латвии, заявляет премьер. Министр культуры пожаловался, что государственный язык в русском театре не является рабочим языком. На Аляске завершается операция по спасению латвийских альпинистов и вывозу погибших. В Риге 11 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз экономического роста всех трех стран Балтии в этом и следующем году. Валовой внутренний продукт Латвии в этом году вырастет на 2,2%, как предполагалось ранее. Прогноз экономического роста на следующий год также снижен на 0,2% до 2,3%. Банк отмечает, что риски для Латвии смещены в негативную сторону и связаны с возможным затягиванием конфликта на Ближнем Востоке, задержками в реализации проекта Rail Baltic, а также с трудностями в деятельности авиакомпании Air Baltic. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил Кулбергс. Сегодня в 5 утра в Алукстинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников. Включили сотовое оповещение. В воздух были подняты истребители миссии НАТО. Около половины седьмого утра тревога была отменена. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в нескольких регионах этой страны. Украинские беспилотники утром атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в двух районах Петербурга, сообщил губернатор области Александр Беглов. В результате атаки беспилотников загорелся петербургский нефтяной терминал, один из крупнейших по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, в котором принимает участие значительная часть российской элиты во главе с президентом Владимиром Путиным. Новому министру культуры Наурису Пунтулису предстоит серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде и надписей на фасаде здания. Пунтулис рассказал, что во вторник получил жалобу от одного из сотрудников русского театра на то, что в повседневной рабочей обстановке в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подчеркнул, что речь не идет о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в рабочем процессе. Помимо этого, вице-мэр Риги Эдмунд Ратникс письменно попросил Пунтулиса разобраться и убрать с фасада театра афишу с русским текстом. Операция по спасению альпинистов на Аляске подходит к завершению, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Если погодные условия будут благоприятными, ее планируется завершить в ближайшее время. Тела погибших будут доставлены в базовый лагерь, а затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медицинских экспертиз начнется процесс репатриации. Пострадавший альпинист находится в больнице под наблюдением врачей. Как сообщалось ранее, в конце мая при падении с крутого склона горы Денали, самой высокой вершины Северной Америки, погибли трое альпинистов из Латвии. Еще один получил тяжелые травмы. Это были новости на радио СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: 11 часов и 8 минут. Всем привет, классного настроения желает радиостанция Сойха Плюс. Сегодня среда, уже серединка недели, 3 июня. Лето, настоящее лето в городе, в Латвии. Солнечно, без осадков. Воздух прогреется до плюс 26-27 градусов. Немножечко прохладнее будет в Лепе и Венспилсе, там 22-23. Ну а в Риге сегодня без осадков и, повторюсь, до плюс 26. Отличный день вообще провести, повод провести больше времени на свежем воздухе, отправиться на прогулку или прокатиться на велосипеде. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день велосипеда, праздник простого и экологичного транспорта. Безусловно, велосипед для многих давно стал частью повседневной жизни. Вот прикатила сюда на радио как раз-таки на велосипеде, очень мне нравится. Об этом мы еще безусловно поговорим, о всех велосипедистов поздравлю с праздником. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Хорошего дня и отличного настроения. И, конечно, не забывайте номер для обратной связи 25452525. Пусть все у нас у всех будет прекрасно.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: электронные устройства.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
7: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
8: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
7: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
8: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
9: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
10: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
12: Ко Яньос.
13: Яньос.

велосипеда. Если вы велосипедист или велосипедистка, я вас с большим удовольствием поздравляю. От себя прикрутила педали сюда на радиостанции СВХ+. Кстати, этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций, то есть ООН, в 2018 году. Значит, сегодня сколько получается? Уже 8 лет велосипед признан не просто спортивным инвентарем, а одним из самых доступных и, конечно, экологичных, эффективных видов транспорта в мире. Еще недавно велосипед многие воспринимали как средство для отдыха или спорта. Сегодня ситуация изменилась. Для миллионов людей по всему миру это полноценный транспорт для ежедневных поездок на работу, учебу и по делам, особенно если такая хорошая погода. Велосипед помогает избежать пробок, экономит деньги, поддерживает здоровье и снижает нагрузку на окружающую среду. Как же обстоят дела в Латвии? Ну вот, по данным Центрального статуправления, в крупнейших городах нашей страны велосипедные поездки составляют около 1,5% всех пассажирокилометров. А интерес к велоинфраструктуре продолжает расти. Муниципалитеты все активнее развивают велодорожки и парковки для велосипедов. Сейчас тоже активно идет строительство много где. Косвенно о популярности велосипеда говорит еще один факт. В Латвии зарегистрированы десятки тысяч велосипедов, а полиция ежегодно фиксирует около 1500 случаев их краж. Чем больше велосипедов на улицах, тем, конечно, актуальнее становится вопрос их безопасности. Так что сегодня велосипед – это уже не просто хобби, современный, удобный и все более востребованный способ передвижения, который помогает сделать жизнь комфортнее. Комфортнее, активнее, поэтому поздравляю всех, кто тоже за рулем велика находится. Вот, например, Тата пишет: «Здравствуйте, Полина, я велосипедистка и проеду 20 километров в честь такого дня. Хорошего вам эфира». Ну и вам тоже, конечно. Игорь пишет: «Кручу педали с детства, но сейчас предпочитаю мотоцикл». В общем, всем, кто за рулем любого транспортного средства, конечно, хочу пожелать счастливого пути. Будьте аккуратны.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Так, вот Инна прислала тоже фотографию. Привет, радио. Вчера катанула на 20 километров. Обожаю. Хоть мне и далеко, за 50 всех призываю. Нет возраста, всех призывают на велосипеде. Инна, какое за 50? Инна, вы тут не придумываете. Тут максимум 20... 8 с хвостиком. Вы прекрасно выглядите.

0: шикарнейшей форме. Да, ведь велосипед в том числе и помогает нам быть не только активными, но и сохранять неплохую физическую форму, правда? На улице сегодня жарко, пожалуйста, будьте внимательны, особенно сейчас, вот самый пик будет после полудня, если вы под прямыми солнечными лучами, не забывайте головной убор, также обратите внимание на животных домашних, вот вы, если выходите на прогулку, возьмите, пожалуйста, с собой водичку, ну и, безусловно, хочется напомнить, что жаркая погода – это как раз то самое время, когда нужно и важно помнить, сколько вы выпили, имеется в виду, безусловно, жидкости, воды. Важно помнить о простом правиле, регулярно восполнять запас жидкости в организме. И, конечно, лучший способ утолить жажду – это обычная питьевая вода, но не только она помогает справиться с жарой, хорошо освежают и вот что. Несладкий зеленый или травяной чай, домашние морсы без избытка сахара, минеральная вода, кефир и другие кисломолочные напитки – они тоже помогут утолить жажду. Отлично помогает сохранить водный баланс и сочные фрукты, и овощи – это арбуз, дыня, огурцы, клубника, апельсины. Они содержат много влаги, освежают не хуже напитков. А вот сладкие газировки и чрезмерное количество кофе могут усилить чувство жажды. Поэтому в жаркие дни ими лучше не злоупотреблять. Берегите себя, пейте достаточно жидкости в течение дня и, безусловно, наслаждайтесь этим солнечным летом.
1: СВХ плюс.

Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

0: состояние. Ой, какой замечательный кондиционер здесь вот в студии радиостанции СВХ+. Это какой-то кайф, поэтому я на работу просто сегодня принеслась на велосипеде, очень быстро крутила педали, чтобы оказаться в этом оазисе. Блаженство, как же здесь замечательно и хорошо. Так, сегодня Всемирный день велосипеда, мы вовсю отмечаем. Слушатели продолжают присылать свои фотографии, какие вы активные, спортивные, красивые. Вот Андрей, почему все мужчины присылают фотографии только в шортах? Ну ладно, хорошо, разрешается. Сейчас же все-таки лето. Крутит Андрей педали по Юрмале, вот так вот передвигается. Потрясающе. Давайте поговорим о чем-нибудь таком очень мега-красивом. Конечно же, о чем можно поговорить? О цветочках. Давайте поговорим о цветочках. Цветочки выращиваю я уже давно. Не, я на них пока что только еще смотрю, но, знаете, уже как-то вот ближе к саду стало, к огороду. Очень захотелось мне приобрести. И это действительно очень красиво. И вот что, с 11 по 13 июня в Латвийском национальном музее природы пройдет ежегодная выставка ирисов, и организаторами выставки выступают, тут оказывается в Латвии есть даже общество гладиолусов и ирисов, такое большое общество. В общем, около 100 сортов этих красивейших цветов, которые отличаются разнообразием формы, богатой палитрой, представят. На выставке можно будет увидеть сорта, выведенные и адаптированные к латвийским климатическим условиям. Свои работы также представят известные отечественные селекционеры. В качестве бонуса, кстати, посетителям представят новые латвийские сорта ирисов, если вас это заинтересует. И, кстати, на выставке вы сможете также пообщаться вот с опытными садоводами, селекционерами. Когда же выставка откроется? А это будет на будущей неделе, в четверг в полдень. Если вы ничем не заняты, приходите, пожалуйста, туда. И буквально через несколько дней после завершения выставки ирисов, вот для того, чтобы не скучали любители природы, музей примет следующую сезонную экспозицию. Это выставка «Пионы 2026. Ароматные цветы». Эта выставка уже запланирована с 18 по 21 июня. В музее отмечают, что сроки проведения могут измениться, но здесь такая вот больше информация к размышлению. Поэтому я вас всех приглашаю. Приходите, посмотрите, понюхайте что-нибудь, поговорите с селекционерами и выведите, может быть, какой-то красивый, не аленький, вот такой фиолетовый цветочек у себя. 11 часов и 39 минут. Этот жаркий день продолжается и продолжают поступать ваши жаркие фотографии. Добрый день, Полина. Молодец, что приехала на велике. А здесь уже вот в маечке, здесь уже господин Самсонов А в майке, но с велосипедом. Здесь средства защиты, вода, все как нужно, экипировка. Вы большой молодец. Поздравляю вас с днем велосипеда.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
2: СВХ+.

0: Дети, почти 91 километр за 4 часа 28 минут преодолела Ирис на велосипеде. Супер! Так, 3 июня сегодня. Что же у нас как звезды расположились? А вот как, если говорить об общем астрологическом настрое, то после вот полудня, где-то уже сейчас 1.47, уже скоро настанет благоприятное время для завершения уже начатых дел. Наведение порядка в документах, переписка и планах. Вообще не стоит избегать поспешных выводов. Некоторые слова могут быть понятны не так, как вы задумали. Хороший момент для небольших покупок, бытовых вопросов и практических решений. Ближе к вечеру сегодня может усилиться потребность в отдыхе, но это нормально в такой-то жаркий день. Уюте и общение с близкими людьми. Творческие занятия, прогулки, чтение или любимое хобби помогут восстановить энергию. Если предстоит важный разговор, лучше делать акцент на сотрудничестве и поиске компромисса. И совет дня от астрологов: сосредоточьтесь на том, что реально находится под вашим контролем. Небольшие, но последовательные действия сегодня могут принести больше пользы, чем попытка решить все сразу. Желаю вам спокойного и, конечно же, продуктивного дня.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ плюс.
1: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. Лишь во второй половине дня возможны дожди. В некоторых районах Видземе ветер слабый. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Лепе и Венспусе 22-23. В Даугавпилсе Резекне до 26. В Риге без осадков и также до плюс 26 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Air Baltic нельзя спасать только за счет денег жителей Латвии, заявляет премьер. Министру культуры пожаловались, что государственный язык в русском театре не является рабочим языком. Вода в водоемах Латвии прогрелась до плюс 20 градусов. В Риге полдень и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы экономического роста всех трех стран Балтии в этом и следующем году. Валовой внутренний продукт Латвии в этом году вырастет на 2, а не 2,2%, как предполагалось ранее. Прогноз экономического роста на следующий год также снижен на 0,2% до 2,3%. Банк отмечает, что риски для Латвии смещены в негативную сторону и связаны с возможным затягиванием конфликта на Ближнем Востоке, задержками в реализации проекта Rail Baltica, а также с трудностями в деятельности авиакомпании Air Baltic. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил Кулбергс. Сегодня в 5 утра в Алукснинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников. Включили сотовое оповещение. В воздух были подняты истребители миссии НАТО. Около половины седьмого утра тревога была отменена. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в нескольких регионах этой страны. Украинские беспилотники утром атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в двух районах Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. В результате атаки беспилотников загорелся петербургский нефтяной терминал, один из крупнейших по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, в котором принимает участие значительная часть российской элиты во главе с президентом Владимиром Путиным. Новому министру культуры Наурису Пунтулису предстоит серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде и надписей на фасаде здания. Пунтулис рассказал, что получил жалобу от одного из сотрудников русского театра на то, что в повседневной рабочей обстановке в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подчеркнул, что речь не идет о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в процессе работы. Помимо этого, вице-мэр Риги Эдмундс Ратнекс письменно попросил Пунтулиса разобраться и убрать с фасада театра афишу с русским текстом. В большинстве водоемов Латвии вода прогрелась до 15-20 градусов. В море вода холодная. Самая теплая вода вчера утром была в реке Лелупе у Стальдине, плюс 20 градусов. В Венте 18-19 градусов. В Даугаве от 15 до 18 градусов. В озерах Латвии температура воды от 14 до 19 градусов. А в море только от плюс 10 до плюс 15 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: ситуацию. Некоторые женщины хотели увеличить, а я бы с удовольствием уменьшила. Раза в три чувствовала бы себя легче гораздо, особенно когда жарко. Все эти лишние КГ мешают очень. 3 июня на календаре сегодня Всемирный день велосипеда, и много велосипедистов среди слушателей радио СВХ+. Я вас поздравляю, пишет нам Андрей. А вы знаете, в русском языке слово, в котором 5 букв «ы» – велосипедист. Окей, хорошо. Андрей, спасибо за классное настроение. Мне даже было сложно выговорить вот это все. Я думаю, что к данному часу многие уже успели проголодаться. Сегодня жаркий день, поэтому как-то будьте полегче с обедом. Начните с овощей. Это рекомендации от гастроэнтерологов, диетологов. Это может быть какой-нибудь салатик там из огурцов, помидоров, зелени. Или просто свежие овощи без каких-то тяжелых соусов. Потому что все это даст вам воду, клетчатку и, главное, легкость. Главный принцип жары простой: легче — лучше. Организму и так тяжело охлаждаться, поэтому гастроэнтерологи советуют не перегружать его жирной, жареной, слишком плотной пищей. Не забудьте про белок. Вот, например, курица, индейка, рыба, яйца или бобовые. Все это прекрасно в жаркую погоду. И добавьте немного сложных углеводов. Это может быть гречка, киноа, может быть булгур или кусочек цельнозернового хлеба. И также есть тут еще рекомендации: окрошка на кефире, понятно, сезонный супчик, гаспачо, холодные супы на овощной основе и вода. Вода – основа, питье критически важно в жаркую погоду. Как мы уже с вами говорили, недавно можно и минеральную, без газа или не сладкий чай, а вот сладкие напитки лучше не брать, они только усиливают жажду. Избегайте жареного фастфуда, очень жирного мяса, больших порций. Ну и, конечно, никто вам не посоветует в жаркую погоду пить алкоголь. Так что не злоупотребляем. Всем приятного аппетита, кто отправился на обеденный перерыв.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ+, Полина Кузьмина.
3: СВХ+, это твой плюс.
4: Я словно замираю на руках твоих.
2: СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

лучше сегодня не надо нам алкоголя в такую жаркую погоду. Действительно, очень сложно он как-то переносится, может плохо себя вы чувствовать будете. Летние каникулы стартовали, здесь-то вот дети как раз себя чувствуют прекрасно, но водителям в особенности нужно быть более внимательными, потому что на улицах стало гораздо больше детей и во дворах, и на дорогах, в поселках, и даже на сельских трассах. Значит, всем нам стоит быть чуть внимательнее и спокойнее за рулем и на дороге. Как мы знаем, летом детишки активно гуляют, катаются на велосипедах и самокатах. Они могут появиться неожиданно, особенно возле домов и в жилых зонах. Поэтому простое правило – меньше скорость, больше безопасности. И чуть больше внимания там, где есть люди и дворы. Особенно аккуратно на загородных дорогах рекомендуется себя вести. Так, в деревнях и небольших городах сейчас тоже оживленно. Многие детишки отправились, может быть, в гости к бабушкам. И плюс в жару гравийные дороги сильно пылят, и видимость может резко ухудшаться. Так что лучше ехать спокойно и держать дистанцию. 3 июня на календаре. Сегодня уже всех неоднократно поздравляла с днем велосипеда. Здесь, конечно, важно помнить, что нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения. Если вдруг видите велодорожку, то едьте, пожалуйста, по ней. Если ее нет, то движемся по дороге ближе к правому краю. По автобусной полосе можно только, если это разрешено знаками. Детям до 17 лет обязателен шлем. Чем безопаснее, тем лучше, потому что шлем реально может спасти жизни. Это не преувеличение. Что еще важно не делать на велосипеде? Итак, ездить без рук нельзя. Не цепляться за машины, не перевозить неудобные или опасные грузы, не возить пассажиров, если велосипед не рассчитан. То есть, как раньше, на раме подвести или на багажнике, вот лучше этого, пожалуйста, не надо делать. Не ехать навстречу движению, не буксировать другие транспортные средства, кроме спецприцепа. И, конечно, отдельное напоминание родителям. Пожалуйста, напомните детям правила дороги. Они знают их, но в реальной жизни иногда забывают. И, безусловно, лето – это свобода, это движение. Но на дороге очень важно спокойствие и внимание. Будьте бдительны. И еще раз напомню, в дни школьных каникул дети все веселые, порой ведут себя непредсказуемо,

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Если сегодня вдруг захотите встретить заказ, то в 22.07, а рассвет уже, представляете, в 4 часа и 36 минут. То есть, по идее, можно реально загуляться, особенно если ты влюблен, и встретить этот самый рассвет очень романтично. Ну что, признавайтесь, кто уже открыл плавательно-купательный сезон? Ведь, как сообщают, в некоторых водоемах вода прогрелась до плюс 20 градусов. Это, в принципе, уже можно... А баба сеяла горох и сказала: ох, как окунуться туда, присесть и хоть немножко искупнуться. В большинстве водоемов температура воды в Латвии, да, составляет от 15 до 20 градусов. Это свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Самая теплая вода сегодня утром была в Лелупе возле Межуатне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лелупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзема и Земгала вода прогрелась до 15-18. В Даугаве температура воды составляет 15-18. В Авексте, Огре, Салаце и на некоторых участках Гауи температура воды колеблется около 17 градусов. В малых речках Видзема и Латгала температура воды составляет 14-18. Так, что здесь с озерами и водохранилищами? Здесь температура воды колеблется от 14 до 19. Ну, а в море пока холодно. Там от 10 до максимум 15. Если говорить про столицу, в Риге температура воды в официальных местах для купания вчера, во вторник, вот замеряли, когда составляла от 14 градусов в Даугавгреве и в Акарбуле до 18 градусов в озере Баблетес и 19 градусов в Балдырайском карьере. На Венспилском пляже температура воды в море во вторник составляла около 10 градусов, в Лепе 12 градусов, в Булдуре 13 градусов. Так, Илья пишет: закончил плавательный сезон 15 декабря, открыл 1 марта. Вы молодец, Илья. Уточните, пожалуйста, в Латвии это произошло или вы где-то на курорте? А то я так тоже в море плавала в январе. 12 часов и 31 минута. Движемся вперед.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: СВХ Плюс.

0: заслушалась, стала вспоминать разные истории, что было там год спустя, два года спустя, три года спустя. У меня даже дочь есть 21 год спустя. Ну, пусть все будет хорошо у каждого из нас. Вот, далее у нас новости из мира современных технологий. Вот представьте, вам телефон звонит, да, смартфон, вы видите, там высветилась там мама или Петя, любимый, друг, сын и так далее. Голос тревожный на том конце, да, и, мол, срочно нужны деньги, вы почти верите, и тут телефон неожиданно показывает предупреждение. Возможно, это подмена, возможно, это мошенники. Это и есть новая защита от Google для Android, функция, которая называется Fake Call Detection. Она пытается распознать мошенников, которые подделывают номера и даже голоса с помощью искусственного интеллекта. Порой вообще и не отличишь. Как это работает? Ну вот если звонок выглядит подозрительно, система сверяет данные. Действительно ли это ваш контакт и с его ли устройства идет вызов? При сомнениях сразу предупреждение на экране и кнопка «Быстро завершить разговор». Самое интересное – так называемое цифровое рукопожатие. Это если оба абонента используют приложение «Телефон Google», смартфоны подтверждают друг друга через такой защищенный канал специальный. Если нет этого подтверждения, значит, есть риск подмены, и вас об этом сразу проинформируют. Функция, кстати, уже включена по умолчанию и сначала появится на Google Pixel, а затем и на других Android-устройствах. Здесь можно сделать простой вывод. Телефон — это будет нам теперь помощником для того, чтобы распознать мошенников, которые уже удивительным образом, даже, повторюсь, умеют копировать при помощи искусственного интеллекта голоса родных людей. И порой ты даже не сможешь понять, это тебе реальная ли дочь звонит или нет. Но вот будут нам помогать распознавать поддельные голоса. 12 часов и 46 минут, ну а мы движемся вперед и что-то из золотого запаса.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио

города. Вначале не поняла, думаю, как так? А оказывается, не Мадонна, а Мадуана приглашает нас на 100-летие. С 4 по 6 июня уже совсем скоро в Мадуане пройдут масштабные праздничные мероприятия. В эти дни город будет наполнен музыкой, спортом, театральными постановками, ярмарками, гастрономическими предложениями и различными творческими активностями. Кстати, праздничные мероприятия начнутся уже завтра, в четверг, 4 июня. Уже на завтра запланированы уличные выставки, виртуальная игра «Квест», а также товарищеский футбольный матч между депутатами Думы и представителями администрации региональных объединений. Потом на сцене вечером Мадонской эстрады состоится уже концерт детских и молодежных коллективов. Завтра в пятницу, послезавтра в пятницу, 5 июня, на баскетбольных площадках Прежу, Каунса пройдут уже спортивные соревнования. Также там запланированы презентации книг и выставок, а вечером концерт. В 19 часов также стартует главная концертная программа, гвоздем которого станет шоу барабанщиков. А с 22 часов до полуночи народные танцы. В субботу, вот может быть вы отправитесь, 6 июня, там тоже празднества будут целый день, уже с 9:30. На улице Блауманя пройдут выступления любительских коллективов и также общинный завтрак Мадуана Моста с Светким. На улице Валмерас будет работать ярмарка местных производителей и ремесленников. В выходные на площади Сайта также пройдет фестиваль уличной еды. А для детей тоже запланированы разные мероприятия. Будут работать и творческие мастерские, активности. Также состоятся соревнования по силовым видам спорта. А вот уже кульминацией праздника станет вечерняя концертная программа на главной сцене площади Сайта, которая продлится с 19 и до 2 ночи. Среди участников концерта Абонемента Оркестрис, группы Пенве, Дея Пет за его имя, Озуал, Сьют, Диджей Дота. А самое главное, выступит Интерс Бусулис. Во время праздника на некоторых улицах и площадях города будут введены ограничения движения, но это больше касается местных жителей. Хотя нет, надо, наверное, ознакомиться, потому что на отдельных участках проезд будет полностью закрыт, если вдруг вы отправитесь на автомобиле. Ну, а в завершение этого часа я предлагаю нам вместе послушать Интерса Бусулиса, который будет выступать, как и находиться среди участников концерта кульминационного в Мадуане в субботу, так и, кстати, завтра заглянет к нам в шоу «Люди бодрые» после 10 часов. Я смотрю, здесь в календаре отмечено появление Интерса Бусулиса с Вовой Вэллом. Завтра как раз вот артист пообщается, в том числе, наверное, расскажет и о планах на субботу. Итак, Интерс Бусулис и «Я рисую», а мы встретимся после новостей.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня в некоторых регионах видимо возможны кратковременные дожди. А температура воздуха сегодня днем от 22 до 27 градусов тепла. В Риге солнечная погода без осадков и днем до 26.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов, 1 минута. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня суд приговорил иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, к 13 годам лишения свободы. С 20 июня в Алке закроют пункт неотложной медицинской помощи. Дело в том, что главный дежурный врач уходит на пенсию и не хватает персонала. Прошедшей ночью и сегодня рано утром украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область. Под Петербургом горит нефтяной терминал, один из крупнейших по перевалке нефтяных грузов в Балтийском регионе. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Рижский районный суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен пробационный надзор сроком на 5 лет и запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на 7 лет. Никифоренко стал первым известным в Латвии врачом, обвиненным в сексуальном насилии над пациентками. Первые пострадавшие начали искать друг друга в интернете почти 20 лет назад. Однако тогда дело было прекращено. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело, которое, как отмечают пострадавшие, могло и не дойти до суда, если бы журналисты не придали случившееся огласке. С 20 июня в Валке будет закрыт пункт неотложной медицинской помощи на улице Руинас 3. Об этом сообщили сегодня в Визамской больнице, пояснив, что обеспечивать работу пункта неотложки в Валке больше невозможно из-за того, что главный дежурный врач уходит на пенсию и не хватает персонала. В целом же число пациентов, которые обращаются за помощью в Валкский пункт неотложной помощи, с каждым годом сокращается. И в этом году в пункт обращалось менее 2 пациентов в сутки. Острые пациенты практически сразу доставляют в Видземскую больницу в Валмеру. С учетом этого Видземская больница планирует открыть в Валке процедурный кабинет. Госпогранохрана за минувшие сутки предотвратила 72 попытки нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержано почти 4600 человек. Правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью. Сегодня в 5 утра в Алгстинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников. Жители получили сотовое оповещение, в воздух были подняты истребители миссии НАТО. Около половины 7 утра тревогу отменили. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в нескольких регионах этой страны. Сегодня рано утром украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область России. Объекты инфраструктуры были атакованы в Кронштадте и двух районах Санкт-Петербурга. В результате атаки беспилотников загорелся петербургский нефтяной терминал, один из крупнейших по перевалке нефтегрузов в Балтийском регионе. Атака произошла фактически за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Утром в аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов. Судя по данным на сайте Петербургского форума, первые мероприятия там должны были открыться уже в 10 утра. Конференция проходит в экспофоруме к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление Владимира Путина на форуме запланировано на 5 июня. И еще сегодня рано утром в аннексированной Россией части Донецкой области под Енакиево в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу погибли не менее 7 человек, еще 11, в том числе ребенок, получили ранения. Пассажирский автобус был атакован дронами на маршруте Москва-Симферополь. Украина подчеркивает неизменно, сообщая Deutsche Welle, что в ходе оборонительных боев атакуют в России исключительно военные и промышленные объекты. Тем не менее, удары украинских беспилотников влекут за собой жертвы и среди мирного населения. Завершу выпуск следующим сообщением. В большинстве водоемов Латвии вода прогрелась до 15-20 градусов, а вот в море вода холодная. Самая теплая вчера утром вода была в реке Лелупе у Стальгине плюс 20 градусов. В Венте вода прогрелась до 18-19 градусов, в Даугаве до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды от 14 до 19 градусов, а в море только плюс 10, плюс 15. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: вам вдруг взгрустнулось или стало скучно, то я здесь специально для вас. Давайте буду вас развлекать. Есть у меня призы, 2 билета в театр. Может быть, вы поучаствуете в конкурсе. Вот как вам такое предложение? Выиграйте их и окультуритесь уже в субботу вечером. Вы можете выиграть 2 пригласительных в театр на спектакль «Турист» 6 июня в субботу, начало 18:00 в театре Чехова. «Турист» — это, вы знаете, такая история, которая звучит как живой радиодневник. Личный, наблюдательный, очень человеческий. Авторы и артисты делятся впечатлениями от путешествия. В нем есть и смешные эпизоды, и неловкие ситуации, и моменты внутренней растерянности. Все это складывается в одно большое ощущение дороги, где постоянно меняется взгляд на себя и на других. И вот тут постепенно возникает главный вопрос: кто мы в этом движении? Путешественники, которые приезжают, проживают опыт и уезжают дальше, или местные, те, кто остается в своей точке жизни? А может, никакой четкой роли нет вовсе, и мы просто люди, которых случайность собрала именно так и именно здесь. Ответа пьеса не дает, и в этом ее сила. Каждый зритель додумывает и понимает по-своему. Но остается главная мысль: человек всегда больше, чем роль, в которой его застала жизнь. Вот. Ну, учитывая, что сейчас многие отправились у нас на обеденный перерыв, или в обеденный перерыв, 3 июня и 13:10, да, это точное время, то давайте поговорим как бы и о путешествиях, и о еде. Такую устроим гастрономическую паузу. Расскажите мне, пожалуйста, самая странная еда, которую вы ели в поездке? И зачем вы это сделали? Ну, или зачем? Ну, потому что хотели есть, наверное, или попробовать. Но, тем не менее, самая странная еда, которую вам удалось попробовать. Отправляйте свои ответы на номер 25452525. В рамках этого часа буду принимать ваши варианты. Ну, а потом выберем каким-нибудь образом, или рандомно, или прибегну к генератору случайных чисел, или, может быть, какой-то вообще будет очень смешной, необычный, удивительный ответ. И тогда уже с удовольствием вручу победителю 2 билета в театр на спектакль «Турист». Желаю вам удачи!
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

мы совершаем гастрономическое турне, путешествие. Я спросила, самая странная еда, которую вы ели в поездке, зачем вы это сделали? Отправляйте свои ответы на номер на WhatsApp или SMS 25 45 25 25. Разыгрываем два билета на спектакль «Турист». Будет возможность, кто выиграет, посетить этот замечательный спектакль в эту субботу в 18 часов. Так что, участвуя в конкурсе, также подумайте, свободны ли вы в субботу вечером в случае победы. Итак, ну давайте зачитаю некоторые ваши ответы. «Жареных насекомых на рынке», пишет Михаил. Случилось это в Бангкоке, в Таиланде. Сначала ради культурного опыта, потом уже из принципа, а потом нам они понравились с супругой. Ничего себе. Светлана пишет: «В юности была с волейбольной командой в Монголии, и там нас угостили соленым чаем с маслом. Сначала думали, что это шутка, но нет, реально там так подают такой вот чай». Дальше есть сообщение от Леонида. «Привет, Полина. Друг привез мне из Швеции селедку, это сурстроминг их. Я открыл банку, но попробовать так и не смог. Выбросил ее». А зря, говорят, очень вкусно. Ира пишет: «Привет, Полина. Жареные кузнечики в карамели и сезаме в Таиланде. Не знала, что ем, потом сказали». Тата пишет: «Я наспор дождевого червяка живьем съела и выиграла тогда спор. Путевка досталась мне в Канаду. Это было в 2004 году». Ясно, интересно. Так, дальше. Немножко растерялась я тут в ваших сообщениях. Спасибо, что вы активны. А вот Регина пишет: «Добрый день, личинки шелкопряда на гриле». О, это, наверное, так, не знаю. Андрей

0: видимо, это какое-то национальное блюдо. Наталья пишет: паста с чернилами каракасица. Обедали с дочкой в Венеции, у нас были черные рты. Было смешно и забавно. Ольга пишет: приехала в деревню за тишиной и свежим воздухом, а получила еще и новый гастрономический опыт. Впервые попробовала хвост бобра. Неожиданно, необычно и точно запомнится надолго. Марина пишет: странная еда. Лет 20 назад путешествовали по Европе, в Чехии, бродили по магазину и купили маринованные сосиски в банке. Это было ужасно странно. И вот еще пишет нам Светлана, пишет: лягушка, очень вкусно.
1: СВК плюс.

0: Weekend Лепси. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Baby Today. 13:33. Главное, чтоб осталось Baby Tomorrow, не только ради одной ночи. Так, сегодня 3 июня. Сегодня вообще праздничный день для многих, потому что сегодня в нашей столице особый гость. Голливудский актер Ричард Гир уже прибыл в столицу Латвии. Напомню, что он участвует в международной кампании в поддержку Тибета. Вместе с ним в Ригу приехал и президент международной кампании «За Тибет» Тенчо Гьяцо. И я хочу сказать, что мы здесь находимся в очень приподнятом настроении с коллегами радио СВХ+, радио СВХ, потому что в данный момент Ричард Гир находится здесь у нас в помещениях радиостанций, и в это время как раз-таки проходит запись интервью для программы «Ардзесму подзиве». Это очень радостно, и по моей информации также будет возможность сфотографироваться с легендарным актером. Здесь вот мне прислали видео, пруф того, что Ричард Гир находится буквально этажом ниже сейчас. Потрясающе. Он очень хорошо выглядит. Такой улыбающийся, такой красивый. Класс. Замечательно. 13:34. Совсем скоро зачитаю порцию ваших свежих сообщений. Некоторые из них вкусные, некоторые не очень. Самая странная еда, которую вы когда-либо пробовали в поездках. И уже тогда определим человека, счастливчика, кому достанется приз. Приз у нас очень хороший. Это 2 билета пригласительных на спектакль «Турист» театр Чехова на эту субботу в 18:00.
1: СВХ+.

0: с крапивы. Это воспоминания больше детства. И бабушки пишут Леонид. Зефирка. Самой странной едой для меня оказались конфеты с дурианом. Звучит не так уж экстремально. Но тогда я совсем не представляла, чего ожидать. Купила их скорее из любопытства. Лет 8 назад вокруг все говорили, что про этот дуриан. И хотелось понять, почему он вызывает столько споров. Первое впечатление было довольно неожиданным. Вкус еще можно было понять и даже оценить. А вот запах запомнился гораздо сильнее. Ну, не могу больше я их употреблять. Не понравилось на всю жизнь. Дима пишет, удивительно, но самое странное, ел не в поездке, а в Латвии. Сам приготовил виноградные улитки, которые собственноручно насобирали, но получилось очень вкусно и необычно. Владислав пишет, привет, я кушал маринованного бобра на гриле, улиток пробовала с чесночным маслом и вот не понимаю, что еще, что-то тут неприличное или наоборот не очень вкусное, не могу выговорить. Жене сказал, когда привез из Швеции, это мясо дикого европейского барана, муфлон называется. А, муфлонятину. Как интересно. Леонид, польские фляки, польский национальный суп, приготовленный из говяжьего рубца. Ой, у меня муж так это любит, я даже ни разу не попробовала. Странная еда, действительно, но в Польше очень популярен суп. Алла пишет, лягушачьи лапки, а также стейк из кенгуру. В Хорватии пицца с яичницей и сметаной тоже вот удивила Аллу. Так, огромное спасибо всем, кто прислал свои сообщения. Ну вот приз, 2 билета на спектакль «Турист». Мне почему-то захотелось вручить Светлане. Я просто действительно никогда не слышала о таком, ну, не блюде, а напитке. Светлана писала, что в юности была с волейбольной командой в Монголии, и там нас угостили соленым чаем с маслом. Сначала думали, что это шутка, но нет, реально, там такое подают. Аплодисменты вам, Светлана. Этот молочный чай, я вот уже тут вычитала, называется суэтэй цай. Действительно, традиционный напиток. Его готовят из зеленого чая, молока, обязательно добавляют соль. Иногда туда также кладут масло или обжаренную муку. Поздравляем вас, Светлана. Отправлю вам на WhatsApp билеты. А всех наших радиослушателей я благодарю за активность, за ваш гастрономический опыт. Было действительно очень интересно, любопытно прочитать. И даже некоторые блюда, невзирая на их такие удивительные, порой отпугивающие описания, все равно захотелось попробовать.
1: СВХ плюс.
2: Я бы хотел написать мегахит, но не знаю, с чего начать. Говорят, он должен звучать.

0: летний день. Синоптики нам никаких осадков не обещали. Хотя нет, здесь я не права. Во второй половине дня возможны дожди в некоторых районах Видземе. Так что, если вы нас там слышите, будьте готовы. В Риге без осадков и до плюс 27 градусов. Более того, здесь уже и поступила же сегодня информация о том, что активно начинают прогреваться водоемы. Кое-где даже уже плюс 20 в некоторых водоемах вода прогрелась. Но это скорее пока исключение. В море очень холодно, от плюс 10 до плюс 15. Если говорить о столице, то температура воды в официальных местах для купания составляла от 14 градусов до Аугавгриви, в Акрабуле до 18 градусов в озере Бабылытас и 19 градусов в Балдырайском карьере. В Венспилсе вообще в море плюс 10, в Лепе 12, в Булдуре 13. Так что еще этот сезон, наверное, только самые такие отважные могли открыть. Ну, впрочем, есть люди, которые круглый год купаются, моржуют. Так, про моржи здесь не писали, но про бобров писали. Мы, в смысле, спрашивали самую необычную еду, которую кто-либо потреблял. Очень много здесь разных было сообщений в рамках конкурса, который, напомню, уже завершился вне конкурсной программы. Могу вот зачитать сообщение от Инары. Самым необычным продуктом для меня оказался соленый лакричный мармелад. Я купила его в Финляндии просто потому, что местные назвали его своим любимым лакомством. После первой же конфеты и мне стало понятно, что наши вкусовые предпочтения сильно отличаются. Доесть упаковку я так и не смогла, но зато получила отличный гастрономический опыт. Было ощущение, будто кто-то решил совместить сладости, соль и лекарства в одном продукте. Да, ну вот лакриц кому-то все же нравится. И вот что еще у нас есть сообщение. Здравствуйте, добрый день. Я ловила сама лягушек и жарила на костре лягушачьи лапки. Вы большая молодец. Молодец, это Юлечка нам написала. Также здесь еще уточнение, как называется польский суп. Ну, фляки, да, конечно, мы и говорили. Польские фляки, национальный суп, приготовленный из говяжьего рубца. В общем, кто сейчас отправился на обеденный перерыв, еще раз приятного вам аппетита.
1: Загорал Егорка в Булдуре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыри из Булдыри по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: водидво, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛБ».
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 rulļi. 6,99 €. Maxima.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Сегодня во второй половине дня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. Кратковременные дожди возможны лишь в некоторых районах Видзема. Дует слабый ветер, температура воздуха в целом по Латвии от 22 до 27 градусов тепла. В Риге также солнечная погода и днем до плюс 26.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 14 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, приговорил его к 13 годам лишения свободы. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национального авиаперевозчика Air Baltic, заявление премьера. Колбергс призвал жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Рижский районный суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен пробационный надзор сроком на 5 лет и запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на 7 лет. Никифоренко стал первым известным в Латвии врачом, обвиняемым в сексуальном насилии над пациентками. Первые пострадавшие начали искать друг друга в интернете почти 20 лет назад, однако тогда дело было прекращено. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело, которое, как отмечают пострадавшие, могло и не дойти до суда, если бы журналисты не придали случившееся огласке. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic. Об этом заявил сегодня премьер-министр Латвии Андрис Колбергс. Air Baltic является стратегическим активом Латвии, подчеркнул премьер. Однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил премьер. В бюро премьер-министра Андриса Колбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica. Это крупные проекты, актуальные для правительства, и нужен человек, который будет за это отвечать, заявил премьер. У Колбергса будет и советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Комплектация бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, заявил по этому поводу премьер. Колбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Премьер пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Обо всем этом Андрис Колбергс заявил на пресс-брифинге после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Колбергс проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Сегодня в 5 утра в Алуксинском крае была объявлена очередная воздушная тревога по поводу возможных беспилотников. Жители получили сотовое оповещение, в воздух были подняты истребители миссии НАТО. Около половины 7 утра тревогу отменили. Вооруженные силы Эстонии сегодня утром также разослали предупреждение о возможной угрозе в 6 краях страны. Сегодня рано утром украинские дроны массово атаковали Ленинградскую область Российской Федерации. Объекты инфраструктуры были атакованы в Кронштадте, а также в двух районах Санкт-Петербурга. В результате атаки беспилотников загорелся петербургский нефтяной терминал, один из крупнейших по перевалке нефтяных грузов в Балтийском регионе. Атака произошла фактически за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Утром в аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов. Конференция проходит в экспофоруме к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление президента России Владимира Путина на этом форуме запланировано на 5 июня. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

0: согласится, кто-то нет. Здесь уж каждый человек выбирает себе одежку, так скажем, по настроению, по возможностям. Вот, кстати, насчет основных трендов. Летний ведь сезон, нужно что-нибудь там приобрести для того, чтобы надеть. Сейчас в тренде продолжает оставаться минимализм и так называемая тихая роскошь. То есть такие простые силуэты, чистые линии, бежевый, серый, черный, молочный, дорогой вид без ярких логотипов, лен, шерсть, качественный хлопок. Ну, шерсть мы пока, наверное, отложим. Хотя лето латвийское, оно непредсказуемое. Сейчас вот сегодня плюс 26, на завтра уже может быть меньше и ночами заморозки. Тем не менее, если говорить о трендах, то это возвращение нулевых, 2000-х. Все это актуально. Широкие джинсы, низкая такая или средняя посадка, кроп-топы, короткие куртки, металлик, блестящие ткани и такой спортивный гламур, как у поп-звезд 2000-х. И уличный оверсайз. Кто любит большие худи, такие просторные футболки, тишортки, широкие брюки, наслаивание одежды, layering называется вот это, массивные кроссовки, dad shoes, то есть ботинки папы, так еще называются они по-английски. В общем, комфорт важнее формы. И еще винтаж и, кстати, стиль секонд-хенда. Куртки 80-х, 90-х. Сейчас вот, когда еще на пике вернулся Майкл Джексон, я смотрю, многие предлагают и байеры закупают разные такие куртки, ярко-красные, как у него в клипе «Триллер», или такая черная косуха, типа как в «Бэд». Все вот это вот тоже возвращается. Уникальные вещи вместо массового масс-маркета тоже ценятся. Это можно найти только в каком-нибудь винтажном бутике, иными словами, секонд-хенде. И также эффект найденной редкости, когда ты действительно раздобыл такую вещь, которую ни у кого больше не будет. И последнее о трендах. Не забываем о ярких акцентах. Несмотря на минимализм, добавляют какой-то один яркий элемент. Он может быть красный, может быть цвета лайм, синий или неоновый. Аксессуары, скажем, там сумки, кепки или очки.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

часов и 21 минута. А вот с чем у вас ассоциируется Финляндия? Ну вот по последним следам, наверное, с хоккеем, конечно же. Но северное сияние, что еще сауна, безусловно. А как вот насчет финской кухни? Знаете ли что-нибудь? Страна, которую уже 9-й год, кстати, подряд называют самой счастливой в мире, решила показать нам, иностранцам, свой гастрономический характер и собирается сделать это с размахом. Осенью этого года, 2026-го, Финляндия запускает проект под названием Finland's Official Tasting Table, или по нашему официальный дегустационный стол Финляндии. Это будет не такой непростой тур, а полностью

0: финскую, финскую, финскую. В меню будет морская рыба, озерная рыба, оленина, северные ягоды, грибы и молочные продукты. Среди фирменных блюд сливочный суп из лосося, рагу из оленины, хлеб архипелага и сыры с ягодами. В общем, за все это будет отвечать известный шеф Эрик Мансика из ресторана в городе Турку, первого за пределами Хельсинки ресторана со звездой Мишлен. Каскис он называется. Лапландское меню разрабатывает молодой шеф. Его зовут Юэль Манинен. В общем, в одном из изданий финских отмечают, что в мире отлично знают итальянскую, французскую, японскую кухню, а вот финская до сих пор остается загадкой. И теперь Финляндия решила это исправить. В общем, я так понимаю, вкусно, красиво и с таким присущим именно Финляндии северным характером. Единственное, немного не поняла, как вот определяют этих людей, этих 16 счастливчиков. Вот информацию надо будет сейчас раздобыть, потому что, а что, можно попытаться тоже попасть в эту команду и отправиться либо в Лапландию, либо на архипелаг побережья и насладиться всем абсолютно бесплатно. Более того, тебя еще и доставят туда за счет организаторов. 14 часов и 24 минуты. Ну а то, что Финляндия признана уже 9-й год самой счастливой страной в мире, здесь можно только равняться и тоже в данном списке как-то вот попасть хотя бы в двадцатку.
1: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: для меня это прямо ночью в 4 часа и 36 минут. Может быть, кто-то просыпается с рассветом, а может быть, кто-то его ожидает и только потом идет спать. Вообще, все мы люди разные, в том числе абсолютно разные у нас, например, и трудовой ритм. Есть люди, кто трудится ночами. Такое тоже бывает, или посменно. Или, например, занимают такую должность, без вас вообще никуда, это работники скорых, пожарные и так далее. И вот есть новости из мира науки, которые напрямую касаются нашего с вами режима жизни. Ученые Сингапура изучили, как работа в ночные смены влияет на мозг человека. Они проанализировали достаточно много данных, более 14 тысяч людей, и сравнили эти данные с теми, кто работает днем. Ну, в общем, те, кто работает регулярно ночью, с теми, кто работает регулярно днем. И вот что оказалось, у людей, которые часто работают в ночное время, все-таки наблюдаются небольшие изменения в некоторых участках мозга, в частности, в зонах, которые отвечают за память, внимание и эмоции. Но важно подчеркнуть, что речь не идет о каких-то серьезных повреждениях, как раньше вот пугали, мол, работаешь ночами, это очень плохо, никогда не восстановишься. Нет, эти изменения небольшие и, скорее всего, связаны с тем, что организм постоянно живет, ну, так скажем, вне своих внутренних часов, как полагается жить, нарушая естественный ритм сна и бодрствования. Есть и хорошая новость. Ученые отмечают, что после прекращения ночной работы, если ваша жизнь меняется, часть вот этих изменений может постепенно восстановиться. Это если мы говорим про мозг. В среднем на это уходит около 2 лет. Всем хочется пожелать крепкого здоровья. И, конечно, где бы вы ни трудились, успехов вам. Самое главное, чтобы вы находили время для себя, для отдыха. И учитывая, что сейчас наступило лето, уже, наверное, пора подумать и об отпуске. Кто, кстати, уже в отпуске? Я знаю, что вот у нас некоторые радиослушатели нас приветствуют оттуда. Например, Кирилл прислал фотографию. Он в Эцках находится. И лежу на пляжу. Вот сфотографировался, однако, говорит, купаться не иду, вода очень холодная. Да, действительно, вода пока не особо прогрелась. Скоро напомню о том, где вообще у нас в стране поднят был голубой флаг. А также еще раз обратим внимание на температуру воды в большинстве водоемах Латвии, самых популярных.
1: Летом на фиесте, потанцую вместе, в каждом твоем жесте.
2: СВХ плюс.
3: В этот летний

0: Быстрая распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
4: Эй, брален, мне апарватас, jau šodien.
5: Пьеци стави, без лифта, кастачу ир 46 гастес.
6: Паника? Не!

0: начать лето. Зайди на tele2.lv или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчками.
2: СВХ+.

0: еще, когда умеет просить прощения. Если я вдруг тут что-то наговорила не то, вы уж меня простите, пожалуйста. Но, надеюсь, все у нас было в порядке. Классно провели время. Хочу попрощаться до завтра. Но прежде обещала вот рассказать о том, что этим летом в нашей стране сразу 14 пляжей и одна яхтенная гавань получают престижный международный знак качества. Это голубой флаг. Голубой флаг, напомню, это своего рода знак доверия. Его получают только те пляжи, где вода чистая, где среда безопасная, где инфраструктура для отдыхающих хорошая. И вот в этом сезоне есть приятная новость. Сразу две новые зоны впервые получили этот статус. Это пляж Даугавгрива в Риге и пляж Варзас в Лимбургском крае. Всего же в списке популярные места по всей стране. В Риге это Вакарбу, Левецке, Бабалита и Даугавгрива. В Лепе пляжи юго-западные и у стадиона. Некоторые так называют эти пляжи. Также отмечены пляжи Венспилсе, Даугавпилсе, Екапилском крае, Саукрасте, Тукумском и Лимбургском регионах. Проще говоря, этим летом у жителей и гостей Латвии будет еще больше проверенных и качественных мест для отдыха у воды. Кстати, что там насчет температуры воды в Латвии? По данным Латвийского центра окружающей среды, сейчас в большинстве водоемов страны вода прогрелась до 15-20 градусов. Самая теплая вода около 20 зафиксирована в Лелупе в районах Межуотна и Стальгина. В других участках Лелупе и в Венте примерно 18-19. В реках Курзема и Земгале в среднем 15-18. В Даугаве вода держится на уровне 15-18 градусов, а в таких реках, как Гауя, Огра и Салаца, там где-то 17. В озерах и водохранилищах температура тоже, ну, комфортная для кого-то, может быть, кто не избалован лазурными берегами. 14, как вам, градусов, а что? 19, вот потеплее. В море пока прохладнее, от 10 до 15. И вот в Риге от 14 в Даугавгриве и в Акарбуле до 19 в Болдырайском карьере. Кстати, оттуда мне уже прислали фотографию, люди некоторые купаются. Поэтому вода для кого-то уже вполне подходит для того, чтобы освежиться. Но в море, понятно, все еще бодрит. Можно просто походить, ноги помочить немножко. Так, ну теперь, наверное, действительно все. Дим Харов уже появился здесь у нас на радио. Скоро окажется в студии, наденет наушники, сядет к микрофону за пульт и начнет свой эфир. Я пожелаю ему успешного, удачного во всех смыслах эфира. И напомню, что первый час начинается с программы «Хорошие новости». Это не только хорошие новости, но и ваши поздравления, которые Дим зачитывает в прямом эфире. И чтобы было что зачитать, конечно, присылайте. Уже есть некоторые. И местечко тут я вам забронировала, поэтому можете еще успеть. Присылайте на номер 25-45-25-25, чтобы потом не было обидно, что близкого любимого человека не поздравили с праздником, а он ждет. 25-45-25-25. И на этом действительно все. Огромное спасибо за внимание. Мы встречаемся завтра после 11. Пока!
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром ясно, а в течение дня облачность увеличится, а юго-восточный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозируют вечером не лишь на юго-западе Курзема, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха завтра днем плюс 19, плюс 25 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Салику с папира вису, ко es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Орежский районный суд признал сегодня виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками. Суд приговорил врача к 13 годам лишения свободы. Новому министру культуры Наурису Пунтулесу предстоит серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде. В список кандидатов, которые могут появиться на будущих банкнотах Великобритании, вошли 18 видов диких животных, птиц и насекомых. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Рижский районный суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен пробационный надзор сроком на 5 лет, запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на 7 лет. Суд также постановил взыскать с врача 4500 евро в качестве компенсации, которое Управление юридической помощи уже выплатило двум пострадавшим. Помимо этого, суд удовлетворил требования о компенсации и от других пострадавших. В двух случаях сумма компенсации составляет 2000 евро, в одном 10 тысяч. Никифоренко стал первым известным в Латвии врачом, обвиненным в сексуальном насилии над пациентками. Первые пострадавшие начали искать друг друга в интернете почти 20 лет назад. Однако тогда дело было прекращено. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело, которое, как отмечают сами пострадавшие, могло и не дойти до суда, если бы журналисты не придали случившееся огласке. Новому министру культуры Науриусу Пунтулесу предстоит серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде и надписей на фасаде здания. Пунтулес рассказал, что во вторник получил жалобу от одного из сотрудников русского театра на то, что в повседневной рабочей обстановке в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подчеркнул, что речь не идет о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в процессе работы. Помимо этого, вице-мэр Риги Эдмунд Ратникс письменно попросил Пунтулеса разобраться и убрать с фасада театра афишу с русским текстом. После завершения исторической реконструкции здание Латвийской национальной оперы и балета вновь открывает двери для зрителей и приглашает на традиционный Рижский оперный фестиваль. Уже 4 июня публику ожидает премьера новой постановки оперы «Богема». Всего в программе фестиваля будет представлено 5 опер, в частности, помимо классических «Аиды» и «Кармен», будет показана и новая постановка этого сезона «Сельская честь паяцы». Помимо оперных постановок в программу фестиваля вошли несколько балетных спектаклей. Зрители смогут увидеть балеты «Пергюн», «Казанова» и «Заколдованная принцесса», а также две новые постановки «Концерт» или «Опасность для каждого», «Кактусы» и «Антони Силмачи». Зрителей также ожидает традиционный гала-концерт с участием приглашенных звезд. Все перечисленные спектакли зрители смогут увидеть в историческом здании Латвийской национальной оперы и балета, где недавно завершились работы по модернизации инженерных коммуникаций стоимостью более 12 миллионов евро. В предстоящие выходные 6 и 7 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет ярмарка народного искусства. Рига Сатексме для удобства посетителей музея организует дополнительные рейсы 31-го троллейбуса. На этом маршруте троллейбусы будут курсировать и в субботу, и в воскресенье с 8 до 17 часов с интервалом 19-24 минуты. На этом троллейбусном, а также на автобусных маршрутах 28 и 29 будет организован транспорт большей вместимости. Помимо этого, с 9.30 до 17 часов каждые 35 минут будет курсировать специально организованный автобусный маршрут Брифдабас Музейс Югла. А на первом трамвайном маршруте будет по возможности обеспечено движение 4-секционных низкопольных трамваев. Список кандидатов, которые могут появиться на будущих банкнотах Великобритании, вошли 18 видов животных, птиц и насекомых. Все участники этого конкурса красоты среди диких животных, будь то разноцветный зимородок или обыкновенная лягушка, получат равные шансы на то, чтобы их изображения появились на следующей серии банкнот Банка Англии. Решение заменить исторические фигуры, прежде всего сэра Уинстона Черчилля, изображениями британской природы, в начале года вызвало волну негодования среди политиков. И тем не менее, теперь у жителей есть месяц, чтобы высказать свое мнение о том, какие виды диких животных должны быть изображены на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Всем привет, меня зовут Дим Харов, 15 часов и 8 минут, а можно я сразу же с хорошей новости начну программу, которая так и называется «Хорошие новости». Прихожу в студию, а тот вкусный, замечательный подарочек от компании «Лидо» стоит. Спасибо огромное, очень приятно, очень вкусно. Будем пробовать все это дело в рамках программы «Drive Time». Вот. Ну а пока программа «Хорошие новости». Сегодня среда, 3 июня. Весьма любопытный день, кстати, сегодня мы с вами проживаем. Если вы не слышали, давайте расскажу. Если слышали, давайте повторю. Сегодня Всемирный день велосипеда, между прочим. Отмечается всем, у кого есть велосипед, всем тем, кто сегодня приехал на работу или куда-то на великах. Я передаю привет и поздравления. Всем, кто имеет кататься на великах, также поздравления. Замечательнейшее средство передвижения. Прекраснейшее. Вот. Сегодня праздник прогульщика. Если вы вдруг сегодня прогуливаете работу, не знаю, школу или институт, или, короче, если что-то сегодня прогуливаете, я вас поздравляю. Вы прогуливаете празднично. Сегодня день пионов отмечается. Вот. Сегодня день рождения парашюта. Вот по этому поводу мы решили вас спросить. Прыгали ли вы с парашютом? Вот такой опрос сегодня в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Три варианта ответа. Да, нет и «хочу, но боюсь». Пока лидирует вариант ответа «нет». 81%. 11% «да», 8% «хочу, но боюсь». 26 человек к этому моменту проголосовало. Голосуйте. Ближе к 7 часам вечера подведем итог этого голосования. В нашем телеграм-канале, да? Вот там все это. Чудеснейший день сегодня. День, когда любовь побеждает все. Здорово. День воспоминания о снеге. К чему бы? К чему бы? Зачем нам вспоминать о снеге? Нет, как-то не хочется. Ну ладно, кто-то придумал. Пусть будет. День средств защиты от насекомых. Вот такой день сегодня отмечается. Помните, на днях я вам читал новость, что какие-то ученые пришли к выводу, что комары и другие насекомые, там, по-моему, о комарах шла речь, вот, как раз-таки летят на репелленты. Не знают, что если пахнет репеллентами, где-то будет что поесть. Такие вот они уже современные комары. Всемирный день бега сегодня. Всем бегунам и бегуньям пламенные привет и поздравления. Всемирный день сидра. Вот, Всемирный день выставок. Международный день сомелье сегодня также отмечается. Поздравляю всех сомелье с праздником. Елена, Кирилл, Карл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав отмечают свои именины по православным традициям. Инета, Инта и Интра. Именинницы по латышским традициям. Поздравляю. Если вы родились в этот день, принимайте также поздравления от радио СВХ Плюс, от программы «Хорошие новости». Мира, солнца, позитива, любви. Сегодня день, когда любовь побеждает. Бодрости, здоровья, отличного физического настроения, исполнения желаний. Всем, у кого сегодня праздник. Напоминаю, дорогие мои, что вы можете поучаствовать в программе «Хорошие новости», связавшись с нами, отправляйте свои смски, ватсапки или телеграмки на номер 25-45-25-25 до 16.00, да? Письма электронные на plus@radiosvh.lv. Алена прислала нам вот какое замечательное сообщение. Привет, классная «Радио СВХ Плюс». Отдельное спасибо, Алена, за классное. Из города Лепое привет. Ага. Всем хорошего по-настоящему летнего денечка, желает Алена. Дим, передай привет моему мужу Виктору. Он богатенький на работе, а я красивая на пляже вместе с СВХ Плюс. А неплохая компания. Неплохая компания. Прекрасно. Виктор, привет вам, моих всяческих успехов на работе. Поставьте песню от Зиверт «Эгоистка», попросила Алена, что мы и сделаем прямо сейчас. Лепойскому пляжу привет от нас, Алена, передадите?

0: СВХ+.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости. Новости. Хорошие новости. С Димом Харровым.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
7: Билеты «Пилишус Сервис».
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Папа Лев XIV, ну тот, который римский, да, назначил первую женщину-мирянку на высокую должность в руководстве Римско-католической церкви. Мария Монсеррат Альварадо, так зовут даму, она возглавит департамент коммуникаций Ватикана. Она вступит в должность с 1 ноября, когда нынешний руководитель этого отдела уйдет в отставку. Департамент был создан в 2015 году еще папой Франциском. Он курирует новостной сайт Ватикана, радиостанцию, газету, пресс-службу, издательство и кинотеку. Альварадо стала первой женщиной, не являющейся монахиней, назначенной префектом династии Святого Престола. Она родилась в Мехико. Вот. Такая вот большая должность будет у первой дамы-мирянки в Ватикане. Наша радиослушательница Астрид попросила сыграть песенку. Сейчас, секундочку, откроем смс-ку. Вот, Бусулиса и Вайн Генева. Дорогая Астрид, для вас эта песня звучит в эфире радио СВХ+.

Кстати, завтра, друзья мои, подруги, поклонники и поклонницы Интерса Бусулося, слушайте утренний эфир радио СВХ+. Привет всем бодрым. И вот что я скажу, что после 10 утра к нам в студию в гости придет Интерс Бусулось. Завтра после 10:00 на радио СВХ+. Интерс Бусулось.

СВХ+. Присылайте смс-ку, WhatsApp, Telegram. Нам сюда на 25-45-25-25. Программа «Хорошие новости» в том числе для этого и создана. Ну, а если у вас есть кого поздравить, милости просим. Сегодня, да, я прочитал, что день защиты, день средств защиты от насекомых. Очень интересная новость мне как раз-таки на глаза попалась. Компания Google запросила разрешение у властей США на выпуск в Калифорнии и Флориде 32 миллионов самцов комаров со специальной бактерией, которая не дает самкам откладывать яйца. Да? То есть такие правильные комары, которые не дают самкам размножаться. Ну, с точки зрения человека, правильные комары. Таким образом, корпорация Google хочет победить смертоносные лихорадки. Очень благая идея. По расчетам Google, с каждым новым поколением популяция вредителей будет уменьшаться. Традиционные методы борьбы с насекомыми, например, опрыскивание пестицидами, часто малоэффективны и токсичны. Агентство по охране окружающей среды США сейчас изучает запрос. Ведомство примет решение после этапа общественных обсуждений, которые закончится 5 июня, уже совсем-совсем скоро, послезавтра. Что любопытно, этот проект уже успешно применялся в Сингапуре. После выпуска правильных, скажем так, самцов, популяция неправильных комаров в Сингапуре сократилась на 80-90%, а количество случаев заражения лихорадкой Денге более чем на 70% за 6-12 месяцев. Как мне кажется, очень благое дело для человечества делает компания Google. Что по этому поводу скажет природа, вот, это надо будет посмотреть через некоторое время. Помните, как китайцы боролись с воробьями? Ничего хорошего у китайцев из этого не вышло. Мы будем надеяться, что здесь, что называется, с головой и с требующими всяких выкладок расчетами подойдут ребята из компании Google. Наш радиослушатель Роман написал: «А можно привет передать моей любимой маме Галине и поставить песню группы «Мумитроль» «Невеста»? Она вас всегда слушает, только может сначала поздравка, а потом песню». Можно, можно. Спасибо, любимое радио. Вам, Роман, за любимое спасибо. Галина, ваш замечательный сынуля Роман, вам привет передает. Мы очень надеемся, дорогая Галочка, что вы сейчас нас слушаете. Вот, если слушаете, пришлите нам смайлик. Для вас звучит эта песенка от группы «Мумитроль». Галочка, ловите.

0: Хорошие новости!
1: Хорошие новости продолжаются.
0: Хорошие новости!
2: Так, сегодня день рождения парашюта. И продолжается, кстати, опрос на нашем телеграм-канале. Прыгали ли вы с парашютом? Зайдите, ответьте, пожалуйста. Давайте про парашют расскажу. Существует версия, что первый парашют сконструировал давным-давно, в конце 15 века, еще Леонардо да Винчи. Ввиду того, что проект тогда не имел практической ценности, модель не была тогда опробована, осталась лишь прекрасной перспективой на будущее. А вот 3 июня, соответственно, 115 лет назад, да, некто Франсуа Бланшар, французский воздухоплаватель, поклонник прыжков с большой высоты, организовал спуск на собственном парашюте с 300 метров обычной собаки. Сам, судя по всему, струхнул, а вот собаку с 300 метров на своем собственном парашюте скинул. Ну, надо сказать, что смелый эксперимент удался на все 100%. Животное на глазах уземленной и благодарной публики удачно приземлилось лапками на землю, а это было в далеком 1785 году. В общем, собаки опять-таки привет. Белки и стрелки в космос летали. Вот, и с парашютов тоже собаки прыгали. Ну ладно. Так что сегодня день рождения парашюта. У собаки, понятное дело, никто не спрашивал, хотела ли она прыгать. А у людей, как правило, спрашивают. Как правило. Вот. 11% к этому моменту наших радиослушателей написали: «Хочу прыгнуть с парашютом, но боюсь». Я думаю, вот те 74%, которые к этому моменту ответили «нет» и не хотят, а многие просто боятся. Но 115% прыгали с парашютом. Продолжаем опрос, да, в нашем телеграм-канале. А пока вы голосуете, пока вы оставляете свое мнение по поводу прыжков с парашютом, давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Марина написала: «Приветик, Дим, можно ли послушать песенку группы Айова «Зеленоглазое такси»?» Можно, и вам, Марина, отличного дня.

0: Это хорошие новости.
1: Коянюс.
2: Яньос, Яньос.
3: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
6: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
7: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!

примерно здесь, наверное, 15 назад, да, мы играли песенку от группы «Метроль Невеста», от сына Романа для мамы Галины. Вот, пожалуйста, Аллы Верды. Очень приятно слышать от сыночки такие поздравочки на радио, пишет мама Галина. Тем более мой «Метроль», который, судя по всему, очень нравится, да, вам галочка. 23 августа, да, если ничего не путаю, в Риге на Вондерсала будет мой «Метроль» выступать. Да-да-да, на прошлой неделе мы билеты разыгрывали. Возможно, в ближайшем будущем еще будем разыгрывать. А песенка Жанны Агузаровой «Прогулка» прозвучала для вас, дорогой Роман, по просьбе вашей мамы Галины. Вот так. Какая у нас программа «Хорошие новости». Так, что мне есть вам рассказать? Рассказал о том, что компания Google собирается выпустить правильных комаров, чтобы неправильных комаров стало меньше. Вот. А в одном из японских городов в дикую природу выпустили 8 хохлатых ибисов. Вот, птицы, кстати, вымерли в Японии несколько десятилетий назад. И вот сейчас, судя по всему, в Японии они вновь появляются. Ибисы вырастили в центре сохранения видов. Еще 10 птиц ожидают выпуска на волю. Возродить хохлатых ибисов в Японии, кстати, очень симпатичная птичка, я фотку видел, помог Китай. В 1999 году у пары ибисов, подаренной Китаем, родился первый птенец. В 2008 году в дикую природу уже выпустили первых 10 птиц. Их популяция постепенно выросла примерно до 500. Так что с хохлатыми ибисами будем надеяться, в Японии будет все в порядке. Очень хочется пожелать всем Катеринам, слушающим радиостанцию СВХ плюс одной особенно, которая попросила как-то поднять настроение какой-нибудь песенкой. Дорогая Катенька, давайте новую песню вам и всем Катеринам. А новую песню от группы «Тестостерон» сыграю. Она так и называется. «Катерина».

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: У меня хорошая новость для поклонников творчества Гио Пика. Мы продолжим сегодня розыгрыш билетов на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Между прочим, концерт состоится 21 ноября в Риге. Мы вчера уже определили несколько финалистов. Ну и сегодня еще определим несколько финалистов. И вот среди них и разыграем два билета на этот концерт, который состоится, как я уже сказал, 21 ноября в Xiaomi Arena. Ну, а закончим сегодняшнюю программу «Хорошие новости» вот этой замечательной, я бы сказал, уже классической песней от группы «Би-2» и группы «Брата Ветра». Пусть сами «Хорошие новости» не заканчиваются.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Завтра в Латвии ожидается перемена облачность. Утром ясно, в течение дня облачность увеличится, а юго-восточный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозируют вечером лишь на юго-западе Курзема. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха завтра днем от 19 до 25 градусов тепла.
3: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшей на ЙОМОС во время курортного праздника 30 мая, потребует от полиции оценки эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании «Эрболтик», заявление премьера. Кулбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшей на ЙОМОС во время курортного праздника 30 мая, потребует от муниципальной полиции оценки эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале. Кроме того, муниципальной полиции будет поручено подготовить и к 1 июля предоставить оценку интенсивности патрулирования на территории улицы ЙОМОС и центра Майри, а также необходимых улучшений для усиления общественной безопасности в курортном городе. Оппозиция подготовила соответствующий проект решения вне очередного заседания Юрмальской думы, которая состоится завтра, 4 июня. На нем планируется заслушать доклад муниципальной полиции об инциденте на курортном празднике. Ранее сообщалось, что после массовой драки на ЙОМОС во время праздника в Юрмале госполиция возбудила уголовное дело. Мужчина 1998 года рождения, пострадавший в драке, уже выписан из больницы, а расследование, начатое полицией, переквалифицировано по другой статье, поэтому нападавшему грозит более мягкое наказание. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании «Эрболтик». Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. «Эрболтик» является стратегическим активом Латвии, подчеркнул премьер, однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил премьер. Кулбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Премьер пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Обо всем этом Андрис Кулбергс заявил на пресс-брифинге после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Сегодня президент Эдгар Ринкевич пригласил к себе в Юрмальскую резиденцию и нового министра культуры от «Нас объединения» Науриса Пунтулиса. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи обсуждалась подготовка к реализации проекта «Лепа. Европейская культурная столица 2027 года», а также текущая ситуация в концертном зале Горсва Латгале. Помимо этих вопросов, также было уделено внимание проблеме доступности контента общественных СМИ на языках нацменьшинств – польском, белорусском, эстонском и литовском. Новому министру культуры Наурису Пунтулису предстоит серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде и надписей на фасаде здания. Пунтулис рассказал, что накануне получил жалобу от одного из сотрудников русского театра на то, что в повседневной рабочей обстановке в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подчеркнул, что речь не идет о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в процессе работы. Помимо этого, вице-мэр Риги Эдмунд Ратнейкс письменно попросил Пунтулиса разобраться и убрать с фасада театра афишу с русским текстом. В предстоящие выходные 6 и 7 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет ярмарка народного искусства. Рига Сатекс для удобства посетителей ярмарки организует дополнительные рейсы 31-го троллейбуса. На этом маршруте троллейбусы будут курсировать и в субботу, и в воскресенье с 8 до 17 часов с интервалом 19-24 минуты. На этом троллейбусном, а также на автобусных маршрутах 28 и 29 будет организован транспорт большей вместимости. Помимо этого, с 9.30 до 17 часов каждые 35 минут будет курсировать специально организованный автобусный маршрут Бривдабасмузейс Югла. А на первом трамвайном маршруте будет по возможности обеспечено движение 4 секционных низкопольных трамваев. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Я должен сказать огромное спасибо компании Lido за то, что мне сейчас здесь в студии радиостанции СВХ Плюс очень-очень вкусно. Вот, за тот вкусный подарочек, который сегодня вот преподнесла компания Lido. Вот прямо сейчас я пробую краукштиги с эйроцепами. У меня такое впечатление, что я сижу за лиговским столом. Да-да-да, очень вкусные, кстати, по традиционному рецепту приготовленные, без пальмового масла, без синтетических красителей. Рекомендую на Лига. Вы понимаете, о чем я говорю. Но я не на Лига. Вот, сегодня 3 июня 2026 года. До Лига еще далековато, друзья мои, подруги. Это Дим Харов. Это Drive Time на волнах радио СВХ+. Программа продолжается. И мы с вами сегодня, как и вчера, будем разыгрывать по ходу Drive Time билеты на Геопика. Как и вчера, мы с вами будем досочинять итальянские пословицы. Надеюсь, будет интересно и не скучно. Поехали!
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.

0: электронные устройства.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп, будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
4: Плюс.

0: Красивые. Красивые ответы.
1: Итак, продолжим начатое вчера занятие. Конкурс под названием «Красивые ответы». И, соответственно, мы продолжим бороться за два билета на концерт «Геопика» с симфоническим оркестром 21 ноября. Шауми-арена, особенное выступление. «Геопика» артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. У нас есть две претендентки. Это Мария и Илза, между прочим. Сегодня узнаем еще как минимум троих претендентов. Я на это очень надеюсь, поскольку в этом конкурсе, который называется «Красивые ответы», иногда и по два победителя бывает. В данном случае даже три победителя было в одном туре. Смотрите, правила конкурса чрезвычайно просты. Мы вчера с вами досочиняли итальянские поговорки и пословицы, и сегодня продолжим в том же духе. Я вам произнесу не полностью одну итальянскую поговорку, а вам надо будет ее закончить по-своему. Что самое любопытное, если вы закончите точно так же, как вот в оригинале итальянском, вы ничего не выигрываете, да? То есть смысла подглядывать в каких-то поисковиках, спрашивать УИ, нет никакого. А вот если вы сами придумаете какое-то красивое продолжение-окончание, у вас есть реальный шанс пойти на концерт «Геопика» 21 ноября. Итак, не вините кошку. Пожалуй, вот на этом я и прервусь. Только, пожалуйста, не присылайте окончание, что мышку съела, хорошо? Не надо. Не вините кошку. Сказать по правде, итальянское продолжение очень-очень необычное. 25-45-25-25. Закончите эту поговорку. Присылайте смс или WhatsApp. Лучшие варианты прочитаю, ну а лучшие из лучших отправлю в финал. Еще раз повторю. Не вините кошку. Закончите эту поговорку. Александр рассказывает о том, что на улице Ладголас у техосмотра грузовых машин стоит радар. Не нарушаем на улице Ладголас. И не только на улице Ладголас не нарушаем. Правда же, Александр? Правда? Спасибо, Саш, за информацию. Плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Едем.
1: Едем.
0: Дальше.
2: И мы сгорели на земле, оставив небо.
3: Радио. СВХ+.
4: Неторопливая любовь.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ
2: Плюс. И я слушаю радио СВХ
3: Плюс. Мы слушаем радио СВХ
4: Плюс. Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.

0: Новости современных технологий.
1: Акционерное общество «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», в рамках пилотного проекта оснастило один из своих модернизированных дизельных поездов с 4 вагонами спутниковым интернетом Starlink. Эта услуга предоставляется на условиях аутсорсинга. Общая сумма контракта рассчитана на 12 месяцев и составляет без малого 12 тысяч евро без учета НДС. Для пилотного проекта выбран именно модернизированный дизель-поезд, так как он курсирует по более длинным региональным маршрутам, где пассажиры проводят больше времени в пути, и доступ к интернету особенно важен. Западу в информационной и когнитивной войне пора переходить от постоянной обороны к наступлению. Об этом заявил на проходящей сегодня конференции Рига Стартком Дайлог директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Артс. По его мнению, Запад снова укрепил представление о себе как о стороне, которая всегда находится в обороне. Однако, как и в традиционном вооруженном конфликте, без инициативы невозможно добиться динамики, и сторона, у которой ее нет, становится более уязвимой. Технологии Сартс охарактеризовал как главную движущую силу новых возможностей в информационном пространстве. Конференция Рига Стартком Дайлог продолжит работу и завтра. В офтальмологической клинике Рижской Восточной клинической университетской больницы проведено более 40 операций с использованием современного метода коррекции зрения, имплантации интраокулярной коломерной линзы. Это международно признанная и научно обоснованная технология, обеспечивающая точную и долговременную коррекцию зрения. Она особенно важна для пациентов с высокой степенью нарушения зрения или анатомическими особенностями глаз, из-за которых нельзя применять другие методы коррекции, например, лазерную коррекцию. Каждый имплант рассчитывается и изготавливается индивидуально в соответствии с параметрами зрения пациента и анатомическими особенностями его глаз. При этом сохраняется собственный хрусталик пациента. В отличие от ряда других методов коррекции зрения, данная имплантация линзы является обратимой процедурой, то есть при необходимости имплант можно удалить или заменить. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Предложил закончить вам итальянскую поговорку «Не вините кошку», и вот, соответственно, окончание попросил прислать вас. Давайте сначала к итальянцам вернемся, там довольно необычное окончание, неожиданное, я бы так сказал. «Не вините кошку, что ее хозяин – псих». «Che colpa ha il gatto se il padrone è matto». Корявый, конечно, итальянский язык, но тем не менее, какой есть. Не вините кошку, что ее хозяин псих. На самом деле, очень глубокое выражение. Очень глубокое выражение. То есть, ну, по-нашему, мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя это не по-нашему, это по Экзюпери. Ну, неважно, ну, неважно. Давайте посмотрим на лучшие варианты, которые вы прислали. Не вините кошку за то, что она гуляет сама по себе. Не вините кошку, что глядит в окошко. Не вините кошку, что она не собака. Таких вариантов было несколько. И вот вариант победителя. Победителя зовут Александр. Не вините кошку. Кот сам пришел. Такая знакомая история, да? Не вините кошку. Кот сам пришел. Саш, вы в финале. В финале сегодня, кстати, с 18 до 19 разыграем два билета на концерт «Гио Пика» с симфоническим оркестром 21 ноября в Риге, в Xiaomi Arena.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛБ».

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Давайте перед тем, как зачитать статистику за вчерашний день, я повторю, что на улице Латгалес у техосмотра грузовых машин стоял радар еще полчаса назад. Я думаю, что он там и стоит до сих пор. Ну, чтобы не попасть в завтрашнюю статистику, я вас об этом предупредил. Не нарушаем правила движения не только на улице Латгалес. Договорили? Вот. О том, как мы вчера передвигались по улицам, по дорогам нашей страны, расскажу. Ну, в общем и целом, неплохо. Относительно неплохо. Лучше, чем позавчера мы передвигались. Вот так. Значит так. Нарушений на 76 меньше, чем позавчера. 390. Все, что меньше 400, уже как бы так и неплохо. Бывает и за 500, между прочим. Больше всего нарушений правил дорожного движения случилось в Видземо. 109 нарушений. Скоростных нарушений на 12 меньше 148. Опять-таки в Видземо больше всего нарушали скоростной режим. 44 раза случилось это в Видземо. За агрессивное вождение вчера было остановлено и оштрафовано, насколько я понимаю, трое водителей. Один в Риге, один в Земгл, один в Видземо. Ну, чем больше за агрессивное вождение с одной стороны остановят, да, тем и оштрафуют, тем меньше у меня такие мысли. Их будет впоследствии, правда? Вот. На дорогах надо вести себя прилично. Так, что касается ДТП, вот здесь на 2 аварии больше вчера случилось. 137 аварий. Меньше всего в Видземо, кстати, где больше всего нарушений. Аварий меньше всего. Удивительное дело. А в Риге меньше всего нарушений, а аварий больше всего. Как это так в этой статистике все умещается, я не очень понимаю. Относительно много пострадавших. На 2 человека пострадало больше, чем позавчера. 11 человек. 7 из них в Риге, из которых, из 7, 1 пешеход, 5 велосипедистов и 5 водителей электросамоката. Вот. Один пешеход пострадал в Видземо, и в Латгалес пострадал 3 человек, один из них велосипедист. Никто не погиб, это очень хорошая информация, очень хорошая статистика. 0 стоит в графе погибших. Что касается задержанных под алкогольным опьянением, 3 человека вчера были задержаны, 2 в Риге, 1 в Видземо. Наркотических 0 задержаний. Вот. Будут конфискованы автомобили у 2 из них, у 1 будет штраф по стоимости автомобиля. Из 3 задержанных вчера. В графе угонно тоже стоит 0, и это тоже, как мне кажется, довольно позитивная информация. Никоим образом в эту статистику вам не попадать. Соблюдайте правила дорожного движения. Желает вам радио СВХ Плюс.
5: Это драйв-тайм.
7: Поехали!
5: В студии Дим Харов.

0: Кэт Лепси. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд. Музыка, которая вокруг, на радио, которая...
1: Напомню, что сегодня день рождения парашюта. Какой-то французский парень, забыл, как его зовут, в этот день сам испугался прыгать собаку. Вот попросил, скажем так, 300-метровой высоты сигануть. С собакой, слава богу, было все в порядке. Вот этот день и считается днем рождения парашютом. А прыгали ли вы с парашютом, спросили мы вас сегодня. К этому моменту 13% наших радиослушателей ответили «да», 75% ответили «нет» и 12% ответили «хочу, но боюсь». Есть тут и комментарии, вы можете их прочитать, если зайдете на наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Если не знаете, где найти нас в телеграме, пришлите мне смайлик на WhatsApp, я вам отправлю ссылочку вот на этот опрос. Проголосуйте, пожалуйста, будет любопытно.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: это положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром ясно, в течение дня облачность увеличится, а юго-восточный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозирует лишь вечером на юго-западе Курзамы, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха завтра от 19 до 25. Венспилс слепая, завтра максимум 21, Даугавпилс резкно 24, в Риге завтра переменная облачность, днем порывистый ветер до 15 метров в секунду и 23 градуса выше нуля.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Брюденас досимес пикника. Курш педалас?
5: Эс лапрат, тикай пасаки ускурени.
4: Виспирмс ус Депо. Тур ир грили ун есми, красли ун десиньас.
5: Депо ир ари партика?
4: Ка тад? Мана вейкала Депо ари партикай ир займас ценас катру дену.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии. Мнение банковских аналитиков публикует сегодня агентство «Лето». Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшей на Йомас во время курортного праздника 30 мая, потребует от муниципальной полиции предоставить оценку эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале. Колбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии. Об этом агентству «Лето» заявили банковские аналитики. По словам экономиста банка «Цитадела» Карлиса Пургайлиса, корзина низких цен не оказалась чудо-средством. Динамику цен по-прежнему в большой степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке. Экономист банка Данис Гашпуйтис заявил, что корзина низких цен на продукты стала компромиссом между политическими, деловыми и социальными целями, которые, однако, не оказывают влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. А главный экономист банка Луминор Петер Страутенш заявил, что у корзины низких цен очень динамичный фон, который создает много шума в данных. При этом, по словам Страутенша, можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию цен на продукты с 6,4% до 1%. Напомним, что корзине низких цен исполняется год. В мае 25-го был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривал включение в потребительскую корзину продуктов питания по низкой цене как минимум одного продукта из каждой из 10 основных категорий. Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшей на Йомас во время курортного праздника 30 мая, потребует от муниципальной полиции к 1 июля предоставить оценку эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале и интенсивности патрулирования на Йомасе в центре Майери, а также предложение о необходимых улучшениях по усилению общественной безопасности в курортном городе. Оппозиция подготовила соответствующий проект решения вне очередного заседания Юрмальской думы, которое состоится завтра, 4 июня. На нем планируется заслушать доклад муниципальной полиции об инциденте на курортном празднике Юрмалы. Ранее сообщалось, что после массовой драки на Йомас 30 мая госполиция возбудила уголовное дело. Мужчина 1998 года рождения, пострадавший в драке, уже выписан из больницы. Серьезных увечий у него врачи не констатировали. Расследование, начатое по статье за нанесение серьезных телесных повреждений, сейчас переквалифицировано по другой статье «Хулиганство», поэтому нападавшему грозит более мягкое наказание. Деньги латвийских налогоплательщиков не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic. Об этом заявляет премьер-министр Латвии Андрис Колбергс. Air Baltic является стратегическим активом страны, подчеркнул премьер, однако в решении вопроса о будущем компании должны участвовать также частные инвестиции. Этим летом необходимо принять решение либо так, либо иначе. Другого варианта нет, заявил Колбергс. Колбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Премьер пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Обо всем этом Андрис Колбергс заявил на пресс-брифинге после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Колбергс проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором и планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Сегодня президент Эдгар Ринкевич пригласил к себе в Юрмальскую резиденцию и нового министра культуры от нацобъединения Науриса Пунтулиса. Пресс-служба президента сообщает, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к реализации проекта «Лепая европейская культурная столица 27-го года», а также текущая ситуация в концертном зале «Горс» в Латгале. Помимо этих вопросов, было также уделено внимание проблеме доступности контента общественных СМИ на языках нас меньшинств – польском, белорусском, эстонском и литовском. Новому министру культуры Наурису Пунтулесу предстоит серьезный разговор, как он выразился, с руководителем Рижского русского театра по поводу использования государственного языка в рабочей среде и надписей на фасаде здания. Пунтулес рассказал, что накануне получил жалобу от одного из сотрудников русского театра на то, что в повседневной рабочей обстановке в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подчеркнул, что речь не идет о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в процессе работы. Помимо этого, вице-мэр Риги Эдмунд Ратнехс письменно попросил Пунтулеса разобраться и убрать с фасада театра афишу с русским текстом. Сегодня Рижский районный суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен пробационный надзор сроком на 5 лет, запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на 7 лет. Суд постановил также взыскать с врача 4 500 евро в качестве компенсации, которую Управление юридической помощи уже выплатило двум пострадавшим. Помимо этого, суд удовлетворил требования компенсации и от других пострадавших. Никифоренко стал первым известным в Латвии врачом, обвиненным в сексуальном насилии над пациентками. Первые пострадавшие начали искать друг друга в интернете почти 20 лет назад, однако тогда дело было прекращено. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело, которое, как отмечают пострадавшие, могло до суда и не дойти, если бы журналисты не придали случившееся огласке. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Студии, кстати, стало гораздо вкуснее, за что спасибо компании Lido. Сегодня я дегустирую краукштиги с сероцепами от Lido. Могу порекомендовать. Честное слово, очень вкусно. Меня зовут Дим Харов. Сегодня среда, 3 июня. И вот что я вам приготовил, друзья мои, подруги, на этот час. У нас будет второй тур конкурса под названием «Красивые ответы». Мы разыграем очередное место в финале. А в финале сегодня, между прочим, разыграем два билета на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. В середине этого часа автомобильные новости, ну а во второй половине этого часа расскажу о совершенно необычном средстве передвижения, хотя вряд ли это можно назвать средством передвижения, это плавучий город. Вот, расскажем об этой идее. В общем, постараюсь так, чтобы нам с вами было не скучно. Если у вас есть что мне рассказать, рассказывайте, пожалуйста, в том числе и о дорожной ситуации 25-45-25-25. Поехали!
0: Drive Time! С нами! Вкуснее!

0: Красивые.
1: Красивые.
0: Красивые ответы.
2: Красивые ответы.
3: Ну что ж, давайте проявим свою креативность в конкурсе под названием «Красивые ответы», где я предложу закончить вам одну из итальянских поговорок и попробовать выиграть билеты на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Состоится он в Риге 21 ноября. Один из праздников, одно из событий сегодняшнего дня, о чем я еще говорил в программе «Хорошие новости», это день воспоминания о снеге. Поэтому новогодняя тематика у нас сейчас будет. Новогодняя итальянская поговорка, которую я предложу вам закончить по-своему. Если ваше окончание совпадет с итальянским, вы в финал не попадете. Надо что-то свое придумать. Хорошо? Вы же придумаете. Я вас знаю, я вас уверен. Итак, смотрите. Эта поговорка начинается с фразы «Жизнь, как новогодняя елка». Все, окончание за вами. «Жизнь, как новогодняя елка». Вот начало можете не присылать, можете присылать только окончание, которое подходит к началу, да? 25-45-25-25 смс или ватсапки присылайте. Закончите итальянскую поговорку, которая начинается с фразы «Жизнь, как новогодняя елка». Вперед!

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром ясно, в течение дня облачно зачем-то увеличится, а юго-восточный ветер зачем-то усилится. Порывами будут до 10-15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозирует вечером на юго-западе Курземы, на остальной территории страны без осадков. Завтра в стране от 19 до 20.

0: Красивые ответы.
1: Предложил закончить вам итальянскую поговорку, которая начинается с фразы «Жизнь как новогодняя елка». Давайте посмотрим, как итальянцы ее закончили. «Жизнь как новогодняя елка. Всегда найдется тот, кто разобьет шары». Это итальянская кача. Давайте на ваши варианты посмотрим. Лучшие варианты я зачитаю, вариант победителя. Также оглашу. Итак, «Жизнь как новогодняя елка. Как украсишь, так и сиять будет». «Жизнь как новогодняя елка. Не заплатишь за электричество, огоньки не загорятся». «Жизнь как новогодняя елка. Может приносить радость, а может и уколоть». «Жизнь как новогодняя елка. У кого-то настоящая, у кого-то искусственная. У кого-то красивая и пушистая, у кого-то лысая и кривая». И вариант победителя. «Жизнь как новогодняя елка. Сначала звезда на макушке, потом мишура в голове». Ой, забыл записать ваше имя, но именно ваш вариант. Отправляю в финал. Финал у нас будет в следующем часу. Там мы разыграем 2 билета на концерт «Гио Пика».

0: Автоновости.
1: Во вторник в Елгавской области сотрудники госполиции остановили водителя мопеда и выяснили, что его мопед не был застрахован, не имел номерного знака, не был застрахован, глубина протектора шин была недостаточной. Мужчина управлял мопедом без ключных фар, без шлема, без прав и личных документов, а главное, он был сильно пьян. В его выдохе было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Полиция возбудила против мужчины 9 дел по административным статьям. В предстоящие выходные 6 и 7 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет ярмарка народного искусства. Рига Сатексм для удобства посетителей ярмарки организует дополнительные рейсы 31-го троллейбуса. На этом маршруте троллейбусы будут курсировать в субботу и воскресенье с 8 до 17 часов с интервалом движения 19-24 минуты. На этом троллейбусном, а также на автобусных маршрутах 28 и 29 будет организован транспорт большей вместимости. Помимо этого, с 9.30 до 17 часов каждые 35 минут будет курсировать специально организованный автобусный маршрут Бревдабас Музейс Югла. А на первом трамвайном маршруте будет по возможности обеспечено движение 4-секционных низкопольных трамваев. Латвияспас планирует приобрести 40 новых автомобилей на сумму 1 300 000 евро. 28 грузовых микроавтобусов, 9 электрических грузовых микроавтобусов и 3 грузовых фургона. Компания объявила о 3 открытых тендерах на закупку этих транспортных средств. По заявлению Латвияспас, компания имеет одну из крупнейших курьерских служб в стране. В прошлом году курьеры компании, доставляя посылки, обслуживая почтовые автоматы, преодолели более 5,5 миллионов километров. Такое количество пройденных километров требует современного, безопасного и эффективного автопарка. Заявки на участие в тендере принимаются до 29 июня. Планируется, что новые автомашины пополнят автопарк Латвияспас в конце 26 года. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп, будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.
2: СВХ плюс.

0: Один кораблик сейчас вам расскажу.
1: Уходят, чтоб вернуть.
0: Компания Freedom Cruise International возобновила амбициозный проект создания плавучего города. Судно под названием Freedom Ship, корабль свободы, который способен вместить, внимание, до 80 тысяч человек. А? Как вам такое? Идея, впервые предложена еще в 90-х годах прошлого века, долгие годы оставалась замороженной, а теперь возвращается к активной фазе. По замыслу создателей, Freedom Ship станет не обычным круизным лайнером, а постоянно движущимся городом в океане. Согласно документации, на борту разместятся 50 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч туристов, которые будут меняться, да, и 20 тысяч членов экипажа. Мама дорогая, длина судна составит около 1,5 километра, ширина более 240 метров, высота достигнет 30 палуб. Инфраструктура плавучего города впечатляет. Школы, колледжи, больницы, магазины, банки, музеи, концертный зал. Даже стадион на 15 тысяч мест. Ну, разумеется, аквапарки, ночные клубы, просто парки. Это уже, да, что называется, даже не говорить. Передвигаться по разным зонам вот этого города-корабля жители смогут, внимание, на трамваях. На трамваях. По кораблю на трамваях. Судно не будет привязано к конкретному порту. Из-за гигантских размеров оно не сможет заходить в большинство гаваней и будет курсировать в международных водах, совершая кругосветное путешествие за 2-3 года. Там небольшая скорость у него будет. Добраться до суши пассажиры смогут на паромах, на катерах. На верхней палубе также разместят вертолетные площадки. Оценочная стоимость всего проекта около 16 миллиардов долларов. Компании заявили, что вопрос финансирования остается ключевым. Понятное дело, 16 миллиардов. На дороге не валяется. Если необходимые инвестиции будут найдены,

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zebade Lux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Карусели кружат, кружат.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром ясно, в течение дня облачность увеличится, а юго-восточный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозируют лишь вечером на юго-западе Курзема, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха завтра днем плюс 19, плюс 25 градусов.
2: Радио СВХ+.

0: Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии. Агентство «Лето» публикует мнение банковских аналитиков. Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшие во время курортного праздника на Йомас 30 мая, потребует от муниципальной полиции предоставить оценку эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале. Премьер-министр Андрис Кулбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии. Об этом агентству «Лето» заявили банковские аналитики. По словам экономиста банка «Цитаделы» Карлиса Пургайлиса, корзина низких цен не оказалась чудо-средством. Динамику цен по-прежнему в большой степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке. Экономист банка Данис Гашпуцис назвал корзину низких цен на продукты компромиссом между политическими, деловыми и социальными целями, который, однако, не оказывает влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. А главный экономист Луминор банка Петерис Траутинш заявил, что у корзины низких цен очень динамичный фон, который создает много шума в данных. При этом, по словам Траутинша, можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию. Цен на продукты с 6,4% до 1%. Напомним, что корзине низких цен исполняется год. В мае 25-го был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривал включение в потребительскую корзину продуктов питания по низкой цене как минимум одного продукта из каждой из 10 основных категорий. Оппозиция Юрмальской думы из-за драки, произошедшей на Йомас во время курортного праздника 30 мая, потребует от муниципальной полиции к 1 июля предоставить оценку эффективности систем видеонаблюдения в Юрмале и интенсивности патрулирования на Йомасе в центре Майори, а также предложение о необходимых улучшениях по усилению общественной безопасности в курортном городе. Оппозиция подготовила соответствующий проект решения вне очередного заседания Юрмальской думы, которое состоится завтра, 4 июля. Ранее сообщалось, что после массовой драки на Йомас 30 мая госполиция возбудила уголовное дело. Мужчина 1998 года рождения, пострадавший в драке, уже выписан из больницы. Серьезных увечий у него врачи не констатировали. Расследование, начатое по статье за нанесение серьезных телесных повреждений, сейчас переквалифицировано по другой статье «Хулиганство», поэтому нападавшему грозит более мягкое наказание. Премьер-министр Андрис Кулбергс призывает жителей Латвии в этом году провести свои отпуска в Латгале, чтобы местные жители почувствовали поддержку остального общества. Премьер пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Обо всем этом Андрис Кулбергс заявил на пресс-брифинге после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором и планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Сегодня Рижский районный суд признал виновным иммунолога Евгения Никифоренко, обвиняемого в сексуальном насилии над несколькими пациентками, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен пробационный надзор сроком на 5 лет и запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на 7 лет. Суд постановил также взыскать с врача 4,5 тысячи евро в качестве компенсации, которую Управление юридической помощи уже выплатило двум пострадавшим. Помимо этого, суд удовлетворил требования о компенсации и от других пострадавших. Никифоренко стал первым известным в Латвии врачом, обвиненным в сексуальном насилии над пациентками. Первые пострадавшие начали искать друг друга в интернете почти 20 лет назад, однако тогда дело было прекращено. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело, которое, как отмечают сами пострадавшие, могло не дойти до суда, если бы журналисты не придали случившееся огласке. Акционерное общество пассажиру «Вилсенс», работающее под брендом «Виви», в рамках пилотного проекта оснастило один из своих модернизированных дизельных поездов с 4 вагонами спутниковым интернетом Starlink. Эта услуга предоставляется на условиях аутсорсинга. Общая сумма контракта, рассчитанного на 12 месяцев, составляет без малого 12 тысяч евро без НДС. Для пилотного проекта выбран именно модернизированный дизель-поезд, так как он курсирует по более длинным региональным маршрутам, где пассажиры проводят больше времени в пути, и доступ к интернету особенно важен. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Итак, друзья мои, подруги, на полной скорости мы с вами уже подъехали к вечеру. Надеюсь, что многие достигли конечной цели своего назначения. Многие уже приехали с работы. Ну, а тем, кто еще в пути, я желаю удачи на дорогу. Меня зовут Дим Харов, это радио СВХ Плюс и программа Drive Time, 18.09. Едем дальше.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали! СВХ Плюс.

0: Тыц.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
6: О, это уже звучит хорошо.
5: Филе ментая жареное.
6: Отлично.
5: И сырники.
6: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
5: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
6: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.

совсем-совсем скоро. Вот сейчас мы сыграем в красивые ответы, определим еще одного финалиста, может быть, не одного. И тогда разыграем два билета на концерт Гио Пика. Между прочим, по 40 евро билет один. Да-да-да, а мы два разыграем. Концерт с симфоническим оркестром в Шаоми-арена 21 ноября, Рига. Вот туда я и отправлю победителя нашего конкурса. Смотрите, вчера и сегодня мы с вами говорим про итальянские пословицы. Вчера был День Республики в Италии. Вот давайте мы сегодня продолжим эту тему. Вот, и продолжим одну из итальянских пословиц. Я вам говорю ее не полностью, а вы продолжаете красиво. Как следует из названия конкурса. Самое главное не попасть в итальянский оригинальный вариант. Да? Если вы попадаете в итальянский вариант, тогда вы не попадаете в финал. Итак, поехали. Правильный путь... Вот на этом я эту пословицу и закончу, а вы продолжите, пожалуйста. Правильный путь. 25-45, 25-25, жду окончания от вас. Красиво, перед тем, как отослать, прочитайте, нравится ли вам самому или самой, а потом и отсылайте. Вот, возможно, именно вам достанутся два билета на концерт Гио.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе. Лето на плюсе.
3: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром ясно, в течение дня облачность увеличивается. Юго-восточный ветер усиливается до 10-15 метров в секунду. Небольшой дождь прогнозирует вечером лишь на юго-западе Курзума. На остальной территории страны без осадков. 19-25 градусов температура воздуха. Вот в этих пределах завтра будет в стране. Венспилс слепой. Завтра максимум 21. Даугавпилс Резекне 24 в Риге. Завтра переменная облачность. Днем порывистый ветер до 15 аж метров в секунду. 23 градуса выше ноля.
4: Сотруна мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
2: СВХ плюс.

0: Красивые.
1: Красивые.
0: Красивые ответы.
2: Красивые ответы.
3: Не пугайтесь, сейчас буду по-итальянски говорить. Страда буона нон фу май лунга. Правильный путь никогда не долог, говорят итальянцы. Но у вас варианты были ничуть не хуже, как мне показалось. Лучшие варианты прочитаю, лучший из вариантов вознагражу попаданием в финал. И сразу же разыграем два билета на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Правильный путь пресен и скучен. Правильный путь знает только навигатор. Правильный путь иногда правильный только для тебя. Правильный путь никто не знает. Правильный путь — это когда идешь в ногу со временем. Правильный путь приводит, неправильный уводит. Второй вариант победительницы. Правильный путь — это тот, после которого не стыдно оглянуться. Вот этот вариант мне понравился больше остальных. Спасибо всем огромное, все молодцы. Если не ошибаюсь, зефирка, да, у нас была с этим вариантом. Тот, после которого не стыдно оглянуться. Итак, у нас есть 5 финалистов. Это Мария, шарик номер 1 будет, Илза, шарик номер 2, Александр, шарик номер 3, Ольга, шарик номер 4 и Зефирка, шарик номер 5. Вот, собственно говоря, кубок, в котором лежат, да, все 5 этих шариков. Я сейчас вытащу один из них и, соответственно, кому-то из вас отправлю 2 билета на концерт Гио Пика, симфонический оркестр, там же 21 ноября в Шоуми-Арена. Первый концерт, кстати, исполнителя в сопровождении симфонического оркестра. Ну, можно вытаскивать, наверное. Итак, шарик номер 1. Шарик номер 1 у меня в руках. И, дорогая Мария, я вас поздравляю. Сейчас будем с вами переписываться. Я буду отправлять вам 2 билета на концерт Гио Пика.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, поехали, овны. Завтра у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, этот шанс. Но надо думать, вы и сами догадаетесь. А самое главное, воспользуйтесь. Овны, всяческих успехов вам желаю. Тельцы, завтра стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов. Близнецы. Оптимизм – вот что движет миром и, в частности, вами. Вы по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте при этом окружающих. Выдернут из розетки. Раки. Упрямство – прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах. Особенно завтра. Лев. Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете. Только надо ли спешить? Дева. В последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: А у нас готова вторая порция гороскопа на завтра. Весы. Прекрасный день у вас завтра, как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни. Скорпионы. Завтрашний день хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать чего-то лучше, можете изменить прическу. От вас, стрельцы, день потребует перемен. Мнение, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, но этого всегда предостаточно. Правда, стрельцы? Козероги, завтра вас спасет терпение и спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня. Водолеи. Завтра вы можете впасть в страшный грех. Вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется. Лучше, конечно, никого не обижать, тем более, что мы вас предупредили накануне. Рыбы. Ваши шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении. Поняли, рыба, что я вам прочитал от имени астролога? Очень хорошо.
1: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger в этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Поймал вайб.
2: Драйв-тайм прямо сейчас.
0: В студии Дим Харов.
3: День сегодняшний считается днем рождения парашюта, и мы решили вас спросить, а вот вы, конкретно вы, прыгали с парашютом или нет? 13% наших радиослушателей ответили «да». Молодцы, молодцы, завидую вашей смелости. Вот. А еще 14% ответили «хочу, но боюсь». Тоже понимаю. Допустим, и не хочу, но боюсь. Боюсь и не хочу. Вот. И 73%, подавляющее большинство, ответили «нет». И у большинства есть на то всевозможные причины. Хотя вот здесь есть комментарий, что у мужа больше 700 прыжков, пишет Елена, а Елена прыгала в тандеме с инструктором. Вот. Мужу привет передавайте. Татьяна пишет, никогда не было желания. Зачем? Ну, спросите у людей, которые прыгают. Вот. У них есть на то причины. Тянет в небо. Наверное, какие-то есть совершенно удивительное ощущение. Да, сколько раз вот читали новости о том, как, не знаю, какой-нибудь пожилой человек всю жизнь мечтал, там, 90 лет, условно говоря, прыгает с парашютом. Такое тоже бывает. За ваши голоса огромное спасибо.
0: СВХ+.
4: Без

0: неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Янюс.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Дзиве ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
1: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
1: Проехали!
0: Drive Time с Димом Харовым!
8: Ну что ж, как всегда, давайте поблагодарю вас за компанию, за внимание. Назначу нашу следующую встречу завтра после 15.00 в рамках программы «Хорошие новости», а потом после 16.00 в рамках «Drive Time». Кстати, завтра будет билеты на концерт группы «Нэнси» разыгрывать. Ну, для любителей творчества данного коллектива. Ну, а на сегодня давайте пожелаю вам по-настоящему летнего, теплого вечера. И не жаркой, ну, в смысле погоды, ночи. Ну, а в остальном пусть все у вас получится. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
9: Радио СВК плюс.
10: Видишь над нами лазурное небо? Приклей на него рыжий огненный шар.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: Только для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Да ну, да ну, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Я не могу с тобой проститься. Мне эта музыка нужна.
0: СВХ Плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь.
2: Июнь. Июнь на плюсе.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: SVH+.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слышать.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: Υπέρ.
1: Коянюс.
2: Янюс, Янюс.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Магазин Евроникс в торгово-развлекательном центре Акрополь Рига теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина Евроникс 4 июня в 10:00 в торговом центре Акрополь Рига на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на Евроникс LV.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top, top!

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтери в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Я музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

Музыка для всех. Только хиты.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Загорал Егорка в булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Лучшая музыка. Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все. 100% хиты. Я слишком люблю, когда...

0: радио, которое рядом, рядом, рядом, рядом.
1: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Зажечь огни земли, зажечь.

0: танцую танго.
1: СВХ плюс.
2: В жизни бывает мало таких дней.
0: Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Начала в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не сопнарула.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно...

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.